все начнем сначала. Белыми от снега зимой

0: Радио Рокс.
1: Я уходил из прошлых дней, оставив на снегу свой след. Туда, где нет любви твоей, где утром не спешит рассвет. И в одиночестве пустом я ждал, что ты ко мне придешь, но снова за моим окном.

Я уходил из прошлых лет, сказав последнее прости. Туда, где солнца в небе нет, где душу болью не спасти. И у случайных очагов я сердце часто согревал. Напрасно я искал любовь порой среди

Летят года, лихие кони, и веселья нет от скачки той. Так сидел и думал я в вагоне поезда, что вез меня домой. Домой, где под седыми облаками, среди лесов, усыпанных шарками,

лучшей жизни я уехал. Отчего и сам забыл давно. Я просто ехал и смотрел в окно.

вагоне поезда, что вез меня домой. А за окном мелькали сосны ели и огоньки затерянных селений. Я, небось, заблудший огонек, вот так же затерялся среди дорог. Я помню, уезжала у калитки, осталась мать в заплаканной накидке. Ну что ж, сынок, прощай, счастливый путь. А я уж как-нибудь, уж как-нибудь. Да, летят года, лихие кони,

А я рад, что снова осень, как-то в ней спокойней, в общем, знаешь, брат. Твой сегодня день рождения, в одиночестве спасенья не ищи. Я люблю тебя и помню рюмку.

снова осень. Как-то в ней спокойней. В общем, знаешь, брат, твой сегодня день рождения. В одиночестве спасенья не ищи. Я всегда с тобою буду.

0: Господь с тобой.
1: Радио «Рокс».

что идет от сердца, до сердца и доходит.

0: Наши песни о главном. Радио Рокс.
1: Золотым кольцом венчальным обручился дождь с печалью.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

0: В белорусской столице сегодня небольшая облачность и без осадков. Температура воздуха будет колебаться от 25 до 27 выше нуля. В целом по республике такая же температура 25-27 с плюсом и без осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
1: Доброе утро. Радио «Рокс».

я встретил розу, она цвела. Душистой прелестью была полна. Меня манил той розы взгляд, ее душистый

Ну где ты, милая моя, пурга, метель? Где твои белые снега, твоя постель? Мне очень хочется спасти твою любовь от непогод. Мы к ней уже на полпути, за полчаса.

каких-то несколько шагов, часов.

Белорусской столице сегодня небольшая облачность и без осадков. Температура воздуха будет колебаться от 25 до 27 выше нуля. В целом по республике такая же температура 25-27 с плюсом и без осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

Вот и кончилась история о нас. Посмотри в мои глаза в последний раз. Впереди в тумане два пути.

0: Радио Рокс.
1: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
2: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли не раз связано с риском получения.

0: Белорусской столицей сегодня небольшая облачность и без осадков. Температура воздуха будет колебаться от 25 до 27 выше нуля. В целом по республике такая же температура 25-27 с плюсом и без осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
1: Доброе утро! Радио «Рокс».

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Белорусской столицей сегодня небольшая облачность и без осадков. Температура воздуха будет колебаться от 25 до 27 выше нуля. В целом по республике такая же температура 25-27 с плюсом и без осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радио Рокс.

белорусской столице сегодня небольшая облачность и без осадков. Температура воздуха будет колебаться от 25 до 27 выше нуля. В целом по республике такая же температура 25-27 с плюсом и без осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу на подъеме.
1: Доброе утро, страна!
2: Просыпайтесь, наши дорогие, самые лучшие в мире слушатели.
1: Сначала поднимаем одно веко, затем другое. Понятно, выходные были насыщенные, но рабочая неделя уже вот прямо сейчас наступила. На календаре 4 мая.
2: Да, и первый праздник, который мы с Андреем здесь отыскали, это День невысоких людей. Я, если честно, Андрей, впервые вижу такой праздник в календаре. И, честно говоря, с большим удовольствием передаю привет тем людям, рост которых, может быть, не превышают там... Невысокие, это какие считаются?
1: Ну, в разных странах разный, да? Эквивалент оценки роста. Но я могу сказать, что ученые выяснили, что невысокие люди в среднем статистически живут гораздо дольше.
2: Вот-вот.
1: Поэтому за этот факт можно уцепиться.
2: И понимаете? Я почему-то, ты знаешь, что когда увидела этот праздник, сразу вспомнила те времена, когда мы еще гастролировали, и однажды меня судьба свела с Вилли Ивановичем Токаревым, так. А он же с удовольствием эту песню всегда пел.
1: Исполняет,
2: небоскребы,
1: да.
2: Небоскребы, а я маленький такой.
1: Такой.
2: Так вот, друзья, всем и большим, и маленьким сегодня большой-большой привет и поздравления.
1: Также сегодня отмечается День звездных войн.
2: Ух ты.
1: Да, именно на 4 мая приходится празднование этой даты в честь фантастической саги о «Звездных войнах», которую создал Джордж Лукас, знаменитый и известный. Фанатов по всему миру у этой саги огромное количество. И, может быть, сегодня праздник — это повод еще раз пересмотреть сериал, вспомнить любимых героев. Вот и наш звукорежиссер Паша прям майку показывает с мерчом о «Звездных войнах». В общем, друзья, кто любит этот сериал замечательный, большой вам привет. Любите, смотрите и наслаждайтесь.
2: Ну и пусть «Звездные войны» и вообще всяческие войны...
1: И пусть
2: войны
1: прибудет с вами сила, как говорили там.
2: Проходят только, я не знаю, где-нибудь в фантастике какой-то, а нам всем мира и добра желаем.
1: Все верно.
2: Друзья, День собачьего счастья. Хочется прямо сказать гав. Ежегодный праздник, который призван выразить любовь и, ну, такую привязанность к своим четвероногим друзьям, которые дарят столько радости всем хозяевам, всем владельцам. Сегодня я просто настоятельно рекомендую как-то побаловать своего прекрасника, ну, выгулять какую-то косточку ему, может, игрушечку какую-нибудь купить. Правда?
1: Хороший совет.
2: А может, на свидание свозить?
1: И да? Может.
2: Может быть и так.
1: И мы воспользуемся. Также сегодня отмечается Международный день пожарных. В общем, на всех уровнях отмечают люди в этот праздник, люди мужественной профессии, которые защищают и спасают жизни людей, животных, имущества, объекты экосистемы от огня в том числе. В общем, большой привет и поздравления всем огнеборцам.
2: А еще сегодня, друзья, день рождения складного зонтика. Как здорово! Сразу Мэри Поппинс возникает у меня в моем воображении. Это неофициальный праздник, он связан с историей создания зонта, как удобного и практичного аксессуара. Кстати, появился он в 1715 году.
1: Ой, как
2: а нам-то казалось, да. И этот день в Париже был в этот день именно
1: пасмурным,
2: сегодняшний.
1: Наверное.
2: Да, продемонстрирован первый складной зонтик из шелковой ткани. А изобретение это принадлежало фабриканту Мариусу. Так что, Мариус, спасибо тебе большое. Не знаю, слышишь ты меня или нет.
1: Ну, знаешь, лично у меня с зонтиками никогда не складывалось. Штук 20 за свою жизнь я уже потерял. Поэтому, друзья,
2: оно и не должно было сейчас...
1: подарите мне зонтик. Потому что сегодня еще отмечается Всемирный день дарения или Всемирный день щедрости, когда люди могут одарить своих близких, знакомых чем-нибудь, чего у них в изобилии, да? В общем, щедрость – хорошее качество. Переходим к истории. Что же произошло в этот день?
2: А что произошло в этот день? Вот я, например, смотрю, оказывается, в этот день, в 1904 году, было начато строительство Панамского канала.
1: Замечательный исторический факт. Ну и, конечно, любители лакшери автомобилей сегодня празднуют такое событие. В 1904 году, именно 4 мая, в Англии началось производство автомобилей марки Rolls-Royce.
2: Ну а в 1961 году, в этот день, в СССР, друзья, была усилена борьба с тунеядством. А у нас-то что? У нас-то весь народ рабочий, конечно... Все сейчас с удовольствием бегут на работу. Во всяком случае, я вам искренне желаю на вашу работу идти с удовольствием. Как это делаем мы, ведущие утреннего шоу «На подъеме». Я Наташа Ладыгина.
1: И я Андрей Симович.
2: Утро на Роксе начинается. И оно доброе.
0: На подъеме. Рокс.

0: на подъеме. Рокс.
1: Звезды говорят, что эта неделя может начинаться с недопонимания между близкими людьми. Но главное – избегать споров и не поддаваться на провокации в разговорах.
0: Гороскоп.
1: Овны. Путешествия на этой неделе не будут удачными. Также не стоит затевать ремонт и переезд. А вот учеба окажется очень эффективной и пойдет впрок.
2: Дорогие тельцы, эта неделя исполнения долга и взятых обязательств. Не распыляйтесь на пустяковые дела. Возможны сложности с техникой. Желательно всегда при себе иметь план «Б».
1: Близнецы. Неделя наведения порядка в вещах. Освободите место для нового, и в вашу жизнь начнут приходить перемены. Кстати, возможны удачные поездки.
2: Раки. Отличная неделя для учебы и наведения идеального порядка в делах и бумагах. Можно покупать недвижимость и начинать судебные дела. Только вперед, удачи!
1: Львы. Совсем скоро могут появиться результаты старых ошибок и просчетов. Поэтому придется перестраиваться и искать новые пути. Не вмешивайтесь в дела других людей. Вот вам совет.
2: Да, дорогие девы, неделя подарков и приятных сюрпризов наступает для вас. Используйте это время для оздоровления, давно запланированной поездки и встреч с друзьями и родными.
1: Весы. Новые дела не пойдут, а заключенные союзы не продержатся долго. Лучше посвятить неделю своему дому и здоровью. Доверяйте своей интуиции.
2: Скорпионы. Будет много мелких дел, которые никак не будут заканчиваться. Возможно, важные новости. Однако, свое мнение лучше держать при себе, чтобы там ни было.
1: А у стрельцов неделя любимых дел и приятных встреч. Отфильтруйте всех, кто вас раздражает и вызывает гнев. А еще не стоит увлекаться алкоголем.
2: Козероги, информация для вас. Не лучшее время для достигаторства. Во какое слово придумали наши звезды. Чрезмерная нагрузка вас может надломить. Делайте только то, что точно сможете скоро завершить.
1: Водолей, неделя завершения дел, но не стоит торопиться. Суета может испортить результат. Могут вернуться какие-то из старых проблем.
2: Ну и дорогие наши рыбки, для вас наступает неделя единения с природой и людьми, с которыми вам хорошо. Очень благоприятная физическая нагрузка для вас в эту неделю. А вот от медицинских дел лучше отказаться. Ну и пусть этот день принесет радость и хорошее настроение всем знакомым. Зодиака.
0: На подъеме. Рокс. Наши песни.

0: Лучшие песни часа представляет препарат Цитрин от доктор Редис.
1: Мама, мы едем на дачу.
2: Эхси! Аллергены атакуют в любое время года.
1: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
2: Хорошо, что есть Цитрин. Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
1: Ура! Мы едем на дачу!
3: Цитрин. Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания и побочные реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель доктор Редис Лабораторис Лимитед.

0: на подъеме.
1: Наташа, вот, пожалуйста, тебе сенсационная новость из области медицины.
2: Давай.
1: Ученые из Таиланда открыли еще одну группу крови человека. Угу. У трех человек, одного пациента и двух доноров, выявили ранее неизвестную группу крови. И пока вот этот тип крови получил обозначение просто Б. И это свидетельствует о том, что человеческий вид развивается. Новые группы крови постепенно появляются. И вообще для практической медицины это важный сигнал, потому что стандартные тесты могут и не учитывать вот эти редкие антигенные комбинации, и это создает риск при переливании. Но ученые, кстати, не исключают, что в мире есть и другие носители этой новой группы, пока их просто не выявили. Но в свое время четвертая группа крови появилась, да, как самая новая, универсальная и до сих пор не изученная настолько, насколько предыдущие группы. В общем, это свидетельствует о том, что человеческая цивилизация идет вперед семимильными шагами.
2: Это точно. Ну, в любом случае, друзья, какая бы группа крови ни красовалась у вас там в вашей медицинской книжке, помните о том, что люди с чувством юмора и которые слушают Радио Рокс, это послание для вас. Мы с вами одной крови.
1: И любая плохая жена вообще не будет выяснять, какая у вас группа крови. Она эту кровушку будет потихонечку пить.
2: Стаканчиками просто. Да зачем же ты так завершаешь? А сразу вот такие ассоциации.
1: Ну, на такой юмористической ноте, друзья, хочется сказать, что будьте здоровы всегда. И вот открытие из сферы медицины всегда улучшает жизнь человека в конечном итоге.
2: Ну, договорились. Друзья, еще больше интересной информации в выпуске новостей через несколько минут. Оставайтесь с нами. На Радио Рокс будет интересно.
0: На подъеме. Наши песни.

0: краткими новостями в студии Наталья Володина. Доброе утро. Сколько многодетных семей строят жилье с господдержкой в Минске, рассказали в Мингорсполкоме. С начала года в столице направили на строительство квартир более 220 многодетных семей. Всего же в этом году новое жилье обретут 660 таких семей. Большой лесной пожар ликвидировали под Гродно. Крупное возгорание возле деревни Узбреж тушили несколько часов силами МЧС и лесхоза. Пожар площадью в 10 гектаров оперативно ликвидировали благодаря звонку местных дачников. К счастью, никто не пострадал. Белорусские драники заняли 25 место из 100 в глобальном списке панкейков, который гастрономический гид-тест «Атлас» обновил в конце апреля. Лидером стали латышские картофельные оладьи, обогнавшие французские кружевные блинчики. Сладкие на втором месте, бретонские на третьем.
1: Погода.
0: В белорусской столице сегодня небольшая облачность и без осадков. Температура воздуха будет колебаться от 25 до 27 выше нуля. В целом по республике такая же температура 25-27 с плюсом и без осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

0: на подъеме. Рокс.
1: Театр – это целый мир, живущий по своим правилам и имеющий свои законы. И, конечно же, у отдельного мира должен быть отдельный язык. Сегодня интересные театральные термины.
2: Все про все.
3: Знаете ли вы, друзья, что такое задник? Так вот, задником в театре называют фоновый занавес. Он располагается в глубине, и чаще всего его вообще не видно зрителям, потому что его делают из черного бархата, который поглощает свет. Вот так-то.
1: Ну, а белочкой в театре называют не животное и не диагноз. Да-да-да, это распечатанный экземпляр пьесы, подготовленный для внесения правок. Изначально он белый, как чистый лист, поэтому и белочка.
3: Как интересно. Ну, а совсем скоро, друзья, мы расскажем, что такое бомбомада и для чего в театре нужна пушка. Если интересно, оставайтесь с нами. В следующем часе продолжим.
0: На подъеме. Рокс.

0: Магне В6 помогает справиться с нервозностью и раздражительностью, вызванными дефицитом магния. Магне В6 разрешен беременным и кормящим. Лекарственный препарат только для применения внутрь. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Производитель Cooperation Pharmaceutics Frances France.
1: 8 мая в 13:00 открытие строительного магазина «Миля» в Гомеле. Кооперативная 30. Скидки до 80% на товары для ремонта, сада, дачи и отдыха. Колесо фортуны и подарки первым 1000 покупателям. Подробнее на «Миля» бай. Телефон 77-41.
2: Радио «Рокс».

0: Дорожная обстановка.
1: Традиционно по утрам рассказываем, что происходит на дорогах столицы. На данный момент загруженность оценивается в 4 балла.
2: Уже можно сбросить скорость на улице, на проспекте Пушкина от Тимирязева до Притыцкого, так же, как и на Седых, улице Карбышева от Калиновского до Логойского тракта.
1: Небольшие трудности появились уже и на Шаранговича от Сухаревской улицы до Максима Горецкого.
2: Традиционно в это время уже горячо на Красной улице Якуба Колоса от проспекта Машерова до Калинина.
1: Ну и будьте внимательны на Орловской от Лилии Коростояновой до улицы Максима Богдановича.
2: Оставайтесь с нами на Радио Рок, с нами любое утро. Доброе.
0: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Более 200 тысяч шин в наличии. Индивидуальный подход и всегда выгодные цены. Шины. Покупайте в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличный диван-кровать всего за 399 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Улыбайтесь смело. Стоматологическая клиника «Дантист Клиник». Широкий спектр услуг. Опытные специалисты. Современные технологии. Нововиленская, 45. Сайт dantistclinic.by. Телефон 29-151-55-99.
4: Активнее, граждане, сдаем ненужный вам металлолом. За каждый сданный килограмм мы хорошо заплатим вам.
5: Организация «Белвторчермет» дорого закупает бытовой лом у населения на всей территории республики в неограниченном количестве. Адреса приемных пунктов, контактные телефоны и цены на сайте bvm.by. Оплата за сданный металлолом производится в тот же день.
6: 8 мая в 13.00 открытие строительного магазина «Миля» в Гомеле. Кооперативная 30. Скидки до 80% на товары для ремонта, сада, дачи и отдыха. Колесо фортуны и подарки первым 1000 покупателям. Подробнее на Миля Бай. Телефон 7741.
7: Радио Рокс.

0: на подъеме. Рокс.
1: Наташа, вот вижу в календаре праздник под названием «День невысоких людей», и, да, честно, меня эта история цепляет, потому что до 5 класса примерно я был аномально маленьким.
2: Ну, вот аномально прям, маленьким,
1: да,
2: как красиво звучит.
1: Губин бы позавидовал, понимаешь, и худенький, и низенький, и вот я помню, мама на меня смотрела, даже плакала и говорила, скорее всего, он никогда не вырастет. Это у них разговор с тетей был, она у нее уже потом об этом разговоре рассказывала.
2: А где ты растяжку проходил?
1: А тетя говорит, да не переживай, отъедь. Еще все впереди. И, в общем, все школьные годы я был совершенно невысоким, предпоследним даже стоял, а то и последним в шеренге. Но в колледже буквально за полтора года я удлинился во все стороны. Не знал, что делать с этими длинными руками, с длинными ногами. И вот 1,87 м, ни больше, ни меньше,
2: да,
1: на данный момент.
2: Твой рост меня очень впечатляет. Я вообще, честно говоря...
1: Но в свое время, ты знаешь, что я ниже гнома был, самого маленького даже.
2: Ну все, признал. Ну слушай, давай, раз уж сегодня такой день обозначен в календаре, день невысоких людей. Давай мы спросим у нашей аудитории, а вот какой, друзья, у вас рост? Устраивает ли он вас? Вот какие плюсы и какие минусы?
1: Прекрасно.
2: Расскажите какие-то интересные истории из жизни. Как рост какую-то роль в жизни вашу сыграл, Возможно, вы, наоборот, очень высокого роста и вот связали свою жизнь, например, с баскетболом.
1: Да, в чем-то помогает, может, а да, в чем-то мешает. Ну, у каждого свои истории найдутся, я думаю, на эту тему.
2: А в конце эфира, давай, мы с тобой вот среднее арифметическое выведем.
1: Средний рост слушательницы и слушателя Радио Рокс.
2: Давайте, хорошо? Все, договорились. В общем, цифры ждем на нашем вайбере 699-102.1 с кодом 33. И рассказы ваши также.
1: На нашей странице ВКонтакте Радио Рокс М. Присылайте свои отметки роста. Может быть, фотографии свои,
2: да,
1: очень будем приветствовать.
2: Ну и звоните, рассказывайте. 8017-363-1013. Плюсы и минусы вашего роста.
0: На подъеме. Рокс.

0: слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. «Рокс». Лучшие песни о главном.
1: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
2: К празднику Победы!
3: Победный залп по ценам!
2: По 12 мая! В сети «Белювелирторг» и «Кристалл» выгода на ювелирные изделия до 75%! Телефон 029-395-7395, сайт «белювелирторг.бай».
0: В Беларуси 8 утра.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Прививки от опасных сезонных заболеваний, вирусного энцефалита и менингита можно сделать в медучреждениях в Беларуси. Как напомнили эпидемиологи, иммунизация – современный способ предупреждения опасных заболеваний. Получить вакцину можно на платной и бесплатной основе в учреждениях здравоохранения. Специалисты проведут первичный осмотр, дадут рекомендации, а потом можно будет получить прививку для укрепления иммунитета. В Гродно таможня пресекла незаконный ввоз продукции более чем на 900 тысяч рублей. Нарушение было выявлено в пункте пропуска Бенякони, где грузовик из Литвы перевозил около 5 тонн продукции, в том числе ингредиенты для пищевой и фармацевтической промышленности, сырье для биологически активных добавок и продукты питания. Перевозчику грозит штраф в размере до 30% от стоимости груза и дополнительные таможенные платежи на сумму около 250 тысяч рублей. Национальный аэропорт Минск расширяет полетную программу. На прошлой неделе были запущены регулярные рейсы из подмосковного аэропорта Жуковский. Они будут выполняться между столицами Беларуси и России 4 раза в неделю по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. График сохранится до конца майских праздников. А с 5 июня рейсы станут еженедельными по пятницам и воскресеньям в обоих направлениях. 6 мая увеличивается частота полетов и из других российских городов. Белорусские драники заняли 25 место из 100 в глобальном списке, который гастрономический гид Taste Atlas обновил в конце апреля. Лидером стали латышские картофельные оладьи, обогнавшие французские кружевные блинчики. Сладкие на втором месте, бретонские на третьем. Рейтинг составлен на основе 1000 проверенных оценок пользователей из разных регионов мира.
1: Погода.
0: В начале недели погоду в Беларуси будет определять обширные антициклоны из Западной Европы. В страну продолжат поступать теплые воздушные массы. Однако уже завтра понемногу начнет холодать. Сегодня же в Минске небольшая облачность без осадков. Температура воздуха днем 25-27. В Бресте, Гомеле, Гродно и Могилеве 25-27. В Витебске 26-28. По всей стране солнечно и без осадков. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Доброе утро!

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: Утро на Радио Рокс продолжается. Точное время 8 часов и 6 минут. Всех, друзья, поздравляю с хорошей погодой. В такую погоду и проспаться удобней. Ну и, конечно, слушайте всегда Радио Рокс, потому что мы даем заряд позитива. А кто мы? Я Андрей Асимович.
2: Ну и я Наташа Ладыгина. И сегодня мы, друзья, призываем вам признаться. Вот кто сегодня проснулся и первым делом вот ударился головой о дверной косяк? А кто смог рассмотреть свое отражение в зеркале или не смог? Ну потому что оно висит слишком высоко или слишком низко.
1: Так.
2: Друзья, сегодня мы говорим о сантиметрах, да. Сегодня говорим о росте. Вы скажите, какие плюсы и минусы лично вашего роста? Вот такой вопрос сегодня задаем вам, потому что в календаре нашли праздник День невысоких людей.
1: Ну и вот Аня сразу же свою позицию излагает. У меня рост 1,51 м. Зато могу спать на диване поперек, ноги не свисают, в самолете вообще лайфхак, колени не упираются в кресло впереди, это замечательно. Но есть и минусы. В толпе иногда дышат прямо в макушку, а еще постоянно теряю знакомых в супермаркете, как 5-летний ребенок.
2: Так, смотри, что нам Андрей написал. Мой рост 182. В юности прошел 4 парада на Красной площади в 4-й шеренге одного из парадных батальонов в зеленых фуражках и еще 2 в Минске в командной группе. Ты представляешь, какие привилегии Андрюхе рост подарил?
1: Вот.
2: Здорово.
1: Это критерии определенные отбора, да.
2: Интересно, Андрей, спасибо большое вам.
1: А вот Олег пишет о своем росте. 1,72 м. Это, говорит Олег, золотая середина. Середина. Вот в душе лейки, например, как раз надо мной. А в метро не бьюсь ни обо
2: сколько,
1: что.
2: Сколько?

0: длинноватые ноги. Когда джинсы были не только размер, но и рост были... Понятно, джинсы найти тяжело, да.
1: Ну, будут бриджи, какая разница с такими-то ногами, а?
0: Да, говорит, что вот тяжело было купить, теперь таких проблем нету. А еще была проблема с младшим сыном, он всегда был худеньким и высоким. Пока был ребенком, не было особенно проблем с одеждой. А вот в подростковом возрасте из-за роста, в общем, было тяжело найти одежду по размеру. Вот теперь он волейболист, между прочим.
1: Вот,
0: Наталья, поздравляем.
1: Прикладную функцию нашли для роста. В общем, друзья, не можем остановиться прям. Продолжайте присылать свои истории. Нам интересно, с каким ростом вы живете, насколько это легко, а может и какие-то трудности еще и вызывает.
2: Рокс на подъеме.

0: подъеме.
1: Вот прямо сейчас с Наташей вместе книгу дописываем «Ложь для чайников», потому что мы уже на этом деле собаку съели. По утрам обычно мы вас обманываем. Но произойдет это через 6 минут, потому что именно тогда стартует рубрика «Верю, не верю».
2: Так, ну, во-первых, расставим точки над «и». Никакую собаку я с тобой не ела, Андрей, не люблю.
1: А ты не знала. Помнишь вот эти отбивнушки домашние?
2: Ах, это были они.
1: Это корейская кухня.
2: Друзья, ну, обманывать не обманывать, но веселый ребус вам предлагаем. В общем, три новости уже дымятся у нас, свеженькие, с пылу, с жару. Приходите, продегустируйте, разберитесь, что да куда. 8-017-363-10-13. Ну, встречаемся буквально через 6 минут, пока мы сходим с Андреем, посмотрим, какая же обстановка складывается на дорогах нашего любимого города.
3: Дорожная обстановка.
1: А вот на дорогах любимого города есть трудности. Движение плотное на данный момент и составляет по загруженности 5 баллов.
2: Ну, на проспекте Независимости, согласна. От улицы Петруся Бровки до площади Победы, да, можно потерять 10 минут.
1: Скорость потока всего 8 км в час.

0: Куба Колоса от Белинского до Сурганова.
1: На Пономаренко от Бельского до Жукова придется потоптаться. Также на Ванеева от реки Свислочь до проспекта Рокоссовского. 5 минут всего лишь. На проспекте Дзержинского от МКАД до улицы Сергея Есенина. Но и там же на Дзержинского от Жукова до Щерса.
0: Слушайте Радио Рокс, мы расскажем о пробках все.
2: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть».

0: Реклама.
1: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.

0: Магний B6 помогает справиться с нервозностью и раздражительностью, вызванными дефицитом магния. Магний B6 разрешен беременным и кормящим. Лекарственный препарат только для применения внутрь. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Производитель Cooperation Pharmaceutical Frances France.
1: Активнее, граждане, сдаем ненужный вам металлолом. За каждый сданный килограмм мы хорошо заплатим вам.
2: Организация «Белвторчермет» дорого закупает бытовой лом у населения на всей территории республики в неограниченном количестве. Адреса приемных пунктов, контактные телефоны и цены на сайте bvm.by. Оплата за сданный металлолом производится в тот же день.
3: 8 мая в 13:00 открытие строительного магазина «Миля» в Гомеле. Кооперативная 30. Скидки до 80% на товары для ремонта, сада, дачи и отдыха. Колесо фортуны и подарки первым 1000 покупателям. Подробнее на Миля Бай. Телефон 77-41.
4: Радио Рокс. Лучшие песни часа представляет препарат «Цитрин» от доктор Редис.
5: Мама, мы едем на дачу.
6: Ахти!
7: Аллергены атакуют в любое время года.
5: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
7: Хорошо, что есть «Цитрин». Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
5: Ура! Мы едем на дачу!
8: «Цитрин». Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания по реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель доктор Redis Laboratories Limited.
4: Наши песни.

0: Верю, не верю.
1: Спасибо предыдущему исполнителю, что задал такой вот бодрый тон. Прямо сейчас, друзья, верю, не верю. Три новости, одна из них не настоящая.
2: Да, друзья, на прошлой неделе вы нас разгромили в пух и прах. Мы на этой неделе решили с Андреем немножечко подтянуть свои, так сказать, знания, свой креатив. И вот категорически настроены сегодня на победу. Приходите в гости 8017-363-1013. Новостного эксперта встретим с распростертыми объятиями. Ну и, конечно, передаем привет всем тем, кто сейчас в Вайбере дежурит. Группа поддержки 699-102-1 с кодом 33. Если участвуете, присылайте номер той новости, которую считаете неправдой.
1: Доброе утро.
3: Доброе.
1: Давайте с вами знакомиться. Как зовут?
3: Алексей.
2: Леша, Алексей. Что с настроением, да, Леша?
1: Не проснулся до конца.
3: Не, все хорошо.
2: О, ну наконец-то. Слушай, я уже запереживала. Думаю, Леха что-то не с той ноги встал сегодня.
1: Леш, в курсе, чем будем заниматься, да? Три новости у нас есть. Одну мы придумали. Вот найдете, какая, победите.
2: Да, смотрите, Алексей. А значит, химики из Германии, это новость номер один, синтезировали вещество, которое делает воду сухой. Наконец-то.
1: О, сухая вода. Вторая новость из Британии. Там один фермер решил разводить уродливых коров из-за навязчивости тиктокеров. Потом объясню.
2: Хорошо, что я родилась. Ну да, вообще-то я телец, конечно. Вдруг поразмышляла.
1: Так мы далеко зайдем.
2: Хорошо, третья новость из Китая. Там появился сервис для создания ИИ-двойников бывших возлюбленных. То есть можно теперь, если ты расстался с настоящим, создать с помощью искусственного интеллекта себе такого вот виртуального возлюбленного. Ну и, в общем, наладить с ним отношения. А может, наоборот, сказать то, что никогда не смог.
1: Отличная идея.
2: Что скажете, Алексей?
3: Я думаю, новость 2.
1: Так, рассказываю, что произошло. В общем, по словам Берча, так зовут этого фермера, он уже 4 года пытается отмахнуться от посетителей парка Пик-Дистрик в Великобритании. И тиктокеры там мучают его коров, обнимают, фотографируют, кормят, хотя это запрещено, и все таблички об этом указывают. И вот он уверен, что проблема в соцсетях, потому что коровы стали трендом в последнее время тиктокеров.
2: Ну и честно говоря, давай посмотрим правду в глаза. Ну, такие красивые коровы, что, мама дорогая, ну как их можно вот так вот...
1: Так вот, наш фермер решил, что отвадить тиктокеров просто. Коровы не должны быть такими красивыми, и поэтому с ними не захотят фотографироваться. Не фотогеничные.
2: Ну, теперь он хочет, да, скрестить красивых коров с некрасивыми.
1: И сделать их такими, ну,
2: быками.
1: На любителя коровами, для того, чтобы с ними так не фотографировались и их так не мучили. Вот.
2: Вот так. Какой. Убедили вас, Алексей? Так себе.
3: Нет,
2: да?
3: Нет,
2: ладно, Андрюха, у тебя не получилось. Давай я попробую сейчас.
1: Попробуй ты.
2: Хорошо, а как вам вот первая новость, что химики из Германии синтезировали вещество, которое делает воду сухой. Смотрите, новая форма жидкости не смачивает поверхности, но при этом имеет порошковое состояние и занимает гораздо меньший объем, чем жидкая вода.
1: Опа.
2: Так что отлично утоляет жажду. Вот так вот закинул к себе этого порошочку. Патентное изобретение уже приобретен британским морским флотом.
1: Так это же больше помещается намного, да, такого порошка, чем воды в объеме.
2: Получается, таблеточку рассосал. Вот
1: можно,
2: и попил,
1: можно,
2: да,
1: брать больше воды.
2: Не, у меня, честно, в голове не укладывается.
1: Я
2: бы не верила в первую новость, честно.
1: Ну, а с другой стороны, если ты этого не представляешь, не значит, что этого нет, понимаешь?
2: Ладно, хорошо. Ну и про третью новость, конечно, расскажу. Алексей, значит, в Китае появился сервис для создания двойников, ну, своих бывших возлюбленных с помощью ИИ. Вот с помощью там специального модуля пользователи загружают в нейросеть старые переписки, фотографии, ну, чтобы получить такую цифровую копию экс-возлюбленного. Зачем это нужно? Люди, которые используют вот этот сервис, говорят, что это помогает им прийти в себя после разрыва. Я думаю, сейчас вот все просто припали ухом к приемнику, ну и тут же, наконец, можно осознать, что это был за человек. Вот, да, в тех отношениях не смогли там договориться, постеснялись что-то сказать друг другу.
1: А там не написано, сколько модуль этот стоит, нет?
2: А что такое, Андрюша?
1: Я не знаю просто.
2: А что это такое?
1: А вдруг понадобится для знакомого какого-нибудь?
2: Ну, в общем, ну, надо быть осторожными в общении с этими виртуальными двойниками, потому что, знаете что, они тоже не идеальны, и все-таки...
1: могут подпортить кровь.
2: Не надо застревать людям вот в этих отношениях, все-таки лучше общаться с реальными.
1: Все вам рассказали.
2: Алексей, какая из трех новостей вам кажется неправдивой?
3: Ну, давайте два, так и останется.
1: Два? Ну хорошо.
2: Леш, ну не говорите потом.
1: У вас есть 3 секунды, чтобы передумать.
2: Ладно, я пойду на Вайбер, расскажу, что происходит здесь. А здесь, вы знаете, что вот так. Буду просто читать, потому что очень много сообщений. 2, 1, 1, 3.
1: Ага.
2: 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1.
1: Как детская считалочка.
2: Ребят,
1: очень интересно, но ничего не понятно.
2: Сегодня винегрет. Ладно, Андрей, считать. Леша, слушайте меня.
1: 1, 2, 3. Новость номер
3: 2.
1: Трум!
2: Вау-вау-вау-вау-вау!
1: Вы не правы, Алексей. Сухой воды не существует.
2: Ну, понедельник, тот день, когда вот лично я хотела и протягивала вам не только руку помощи, но еще ключи от квартиры уже отдавала практически.
1: Химики и физики любые вам скажут, что это нереально.
2: Ну, сухой воды не бывает, конечно. Новость под номером 1. Все, кто прислал на единичку на Вайбер, наши победители, всем остальным сейчас вышлю веселые смайлики, сами знаете какие. Алексей, но вас благодарим за участие. Вы не расстроились?
3: Да нет, все хорошо.
2: Ну, спасибо, что вы нам позвонили. Мы вам спасибо. Удачного дня желаем. Приходите к нам еще. Договорились?
3: Да, спасибо.
0: На подъеме. Рокс. Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Середина часа на Радио Рокс. Коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. Более 900 легковых и грузовых автомобилей, а также пассажирских автобусов стоят в пунктах пропуска на границе Беларуси с сопредельными государствами Евросоюза. Спасатели нашли потерявшуюся девочку в Брестской области, сообщила МЧС Беларуси. Как пояснили в министерстве, в воскресенье поступило сообщение о том, что нужно помочь в поисках пропавшей 7-летней девочки. Ее вещи обнаружили возле реки. Иран предложил США план по установлению долгосрочного мира в три этапа, который в том числе включает прекращение обогащения урана на срок до 15 лет.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске небольшая облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 25-27. В Бресте, Гомеле, Гродно и Могилеве 25-27. В Витебске 26-28. Во всей стране солнечно и без осадков. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: на подъеме. Рокс.
1: Раньше в театрах были такие будочки или ракушки на сцене, где прятался суфлер или осветитель. И на театральном языке эта штукенция называлась кукушкой. Продолжаем расшифровывать интересные театральные термины.
2: Все про все.
3: Есть, друзья, в театре совсем необычные слова, которые нам действительно непонятны. Яркое и частое комическое действие с участием многих актеров называют бомбомадой. Это слово происходит от итальянского бомбачача, что в буквальном переводе означает ребячество, ребенок. Термин этот возник в 17 веке. Тогда появились бомбачанти. Это художники, которые писали картины с изображением смешных народных сцен и уличных гуляний.
1: Ну, а пушка на театральном жаргоне это не оружие, а специальный осветительный прибор с узким и мощным лучом. И его задача подсвечивать отдельного актера или предмет на сцене.
3: Ну а совсем скоро, друзья, расскажем, что такое зеленка и как понять выражение «театральный кот». В следующем часе обязательно продолжим. Оставайтесь с нами на Радио Рокс.
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: Обновляйте кухню выгодно. В 21 век Бай кухонный гарнитур от 96 рублей в месяц. Заказывайте сейчас, платите потом.

0: Дорожная обстановка.
1: Прямо сейчас подстелим соломки тем, кто в машине едет по дорогам столицы. Рассказываем, что на этих дорогах происходит. 6 баллов. Движение затруднено.
2: Дорогие автолюбители, да, и настоящие профессионалы. На МКАД от Логойского тракта до Дачной улицы время проезда 22 минуты.
1: Также на МКАД от улицы Мазурова до Каменной Горки появилась пробка на 10 минут.
2: Скорость потока 11 км в час всего лишь на проспекте Независимости от улицы Калинина до Козлова.
1: Не быстро движутся машины и на проспекте Независимости от Энгельса и до площади Победы.
2: Также горячо сейчас на Якуба Колоса, Красной от Дорошевича до проспекта Машерова.
1: Ну и будьте внимательны и осторожны на Долгиновском тракте от Орловской улицы до Пригородной.
0: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Более 200 тысяч шин в наличии. Индивидуальный подход и всегда выгодные цены. Шины. Покупайте в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: На подъеме. Рокс.
1: Ну а если вы прямо сейчас пьете чай, осторожно, не поперхнитесь, потому что у нас впереди...
0: Хохмачи!
1: Рубрика известная, всем интересная. Мы предлагаем начало шутки, ваша задача ее продолжить.
2: А есть ли это начало шутки у тебя, Андрей?
1: Ну, не знаю, шутка ли это, судите сами.
2: Ну-ка.
1: Никогда не спорьте с мужем, потому что...
2: Ну, потому что он все равно не прав.
1: Она даже не думала, понимаете.
2: А как? Ну, это врожденно.
1: Все быстро, быстро.
2: Друзья, присоединяйтесь к нашим хохмачам. Посмотрим, как сегодня сработает ваш креатив. Наш вайбер 699-1021 с кодом 33. Там ждем ваши шутки в законченном виде, с хвостом приделанным, каким-нибудь смешным, чтобы можно было поднять настроение этим утром всем нам. Ну, а в конце этого часа обязательно выйдем в эфир, почитаем самые удачные ваши шутки, отыщем среди вас самого крутого понедельничного хохмача.
1: Никогда не спорьте с мужем, потому что...
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Улыбайтесь смело. Стоматологическая клиника «Дантист Клиник». Широкий спектр услуг. Опытные специалисты. Современные технологии. Нововиленская, 45. Сайт dentistclinic.by. Телефон 29-151-55-99.
4: 8 мая в 13.00 открытие строительного магазина «Миля» в Гомеле. Кооперативная 30. Скидки до 80% на товары для ремонта, сада, дачи и отдыха. Колесо фортуны и подарки первым 1000 покупателям. Подробнее на «Миля.бай». Телефон 77-41.
0: Радио «Рокс».

0: Хохмачи.
1: И прямо сейчас переходим к разбору нашей шутки. Начало мы предложили, ваша задача ее продолжить. Никогда не спорьте с мужем, потому что... Вот такая шутка.
2: Потому что все равно будет все так, как скажет теща.
1: Это прискорбно.
2: Наташа, браво.
1: Владимир с нами. Никогда не спорьте с мужем, потому что он вам нужен. Прям творческая среда уже началась у нас.
2: Володя прям за больное, да?

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Более 900 легковых и грузовых автомобилей, а также пассажирских автобусов стоят в пунктах пропуска на границе Беларуси с сопредельными государствами ЕС. Больше всего машин стоит в пункте пропуска Брест. Там сейчас насчитывается около 330 легковушек. Кроме того, в том же погранпереходе въезда на территорию Польши ожидают 9 пассажирских автобусов. Также около 40 легковушек ожидают оформления в пункте пропуска Брузги и еще столько же в Берестовице. Что касается фур, то их скопление фиксируется на двух направлениях – польском и литовском. Спасатели нашли потерявшуюся девочку в Брестской области, сообщила МЧС Беларуси. Как пояснили в министерстве, в воскресенье поступило сообщение о том, что нужно помочь в поисках пропавшей 7-летней девочки. Ее вещи обнаружили возле реки. Для поисков были задействованы 7 единиц техники и 21 человек. В итоге ребенка нашел работник МЧС. Девочка была живая в воде недалеко от берега. Спасатели вынес ее на руках и передал медикам, но госпитализация не потребовалась. Иран предложил США план по установлению долгосрочного мира в 3 этапа, который в том числе включает прекращение обогащения урана на срок до 15 лет. Первый этап заключается в полном окончании войны между США и Ираном в течение 30 дней. Также должен быть прекращен огонь по всему региону. Кроме того, предполагается сформировать механизм международного наблюдения, снятие блокады с морских портов одновременно с постепенным разблокированием Ормузского пролива. При этом Иран будет обязан очистить воды от морских мин. Затянувшийся вооруженный конфликт на Ближнем Востоке способен спровоцировать резкое ослабление национальных валют в странах, которые сильно зависят от импорта сырья и имеют устойчивый торговый дефицит. В первую очередь речь идет о Турции, Египте и Пакистане. Рост цен на сырье вынуждает их тратить больше иностранной валюты на закупку энергии, одновременно снижая спрос на национальные деньги. По мнению ряда экспертов, те же механизмы ударят и по другим государствам с похожей структурой экономики. В зоне риска могут оказаться также Шри-Ланка, Бангладеш и некоторые страны Африки южнее Сахары.
1: Погода.
0: В начале недели погоду в Беларуси будет определять обширные антициклоны из Западной Европы. В страну продолжат поступать теплые воздушные массы. Однако уже завтра понемногу начнет холодать. Сегодня же в Минске небольшая облачность без осадков. Температура воздуха днем 25-27. В Бресте, Гомеле, Гродно и Могилеве 25-27. В Витебске 26-28. По всей стране солнечно и без осадков. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Доброе утро! Радио «Рокс».

0: музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: Люди разного роста, объединяйтесь и присоединяйтесь к нам. Утреннее шоу на Радио Рокс. 9 часов и 6 минут. По-прежнему в студии я, Андрей Асимович.
2: И я, Наташа Ладыгина. Андрюш, вот скажи, ты замечал, что вот мир, наш мир, как будто заточен под людей среднего роста? Вот если...
1: Это логично.
2: Если ты высокий, мучайся с короткими одеялами или вечно не можешь найти правильные штаны. Если ты маленький, вечно в супермаркете тебе надо штурмовать эти высокие полки, как альпинист. Друзья, вот сегодня у нас такой рост-контроль. Ждем вашей истории, как рост помогал вам в жизни, ну или наоборот, создавал самые нелепые ситуации. Какой ваш рост и в чем главный кайф вашего роста?
1: У меня тетя есть, которая очень невысокого роста и при этом еще очень худенькая, ну миниатюрная такая девочка. И когда она раньше ездила со своим мужем по командировкам в разные страны, там он военный, рассказывала, как где-то под Сахалином ее ветром уносило и приходилось за столбы хвататься, чтобы дойти до дома. Ну это такая вот, знаешь, шутливая история.
2: Хорошо,
1: вот...
2: когда ветер дует в сторону дома. Слава богу, она в
1: два раза быстрее.
2: Передай ей привет.
1: Да, большой-большой привет, тетя Света. Ну, а вот еще есть сообщение от Сергея. Сергей занимается фитнесом, в качалку ходит и пишет нам, что невысокий рост – это хорошо. Во-первых, ты легко наращиваешь мышцы, потому что ты низкий. Мышцы, соответственно, короче, поэтому их проще накачать. Также можешь поднимать тяжести, потому что ты низкий. И если ты невысокий, у тебя короткие руки, можешь сжать от груди больше, потому что... меньше рычаг. А также ты выглядишь большим, потому что ты низкий. Быстрее станешь качком.
2: Вот самое главное нравится себе, правда?
1: Конечно,
2: смотри,
1: конечно.
2: Сколько плюсов. Плюсы, спасибо вам. Вот Евгений включился в наш разговор. Мой рост 182. Кстати, сегодня заметил, что 182 встречается очень часто. Плюсы. Достаю все с верхних полок без стула. А вот основной минус то, что у родственников старый дом в деревне с очень низкими дверями, дверными проемами. Каждый раз забываю и прикладываюсь лысиной о косяк. Пока болит, помню. Евгений, пускай у кошки болит, у собачки болит, а у вас никогда не болит.
1: Ну, а знаешь, у меня была история, когда в Бресте учились, мы с другом по улице Советской гуляли. Я не знаю, как так вышло. Видимо, несколько волейбольных команд и баскетбольных приехало, и тоже гуляли по этой Советской улице. Мы идем, и в какой-то момент понимаем, ну, я 1,87 м. Я понимаю, что нахожусь в компании каких-то великанов. То есть я самый невысокий, по плечу всем. И мой друг так оглядывается и говорит, это что, мы так ниже стали, стоптались буквально за пару минут? Или мир какой-то не такой? Там девчонки такие здоровые, крупные, красивые парни рядом.
2: Здоровые, крупные девчонки! Но
1: я впервые себя почувствовал так, как чувствуют люди невысокого роста, находясь рядом со мной.
2: Ну здорово. Смотри, Светлана, что нам написала. Здравствуйте, Светочка, и вам приветик от нас. Мой рост 158. Раньше переживала, пока не услышала поговорку о том, что большие женщины созданы для работы, а маленькие для любви. Так что мы, дамы, если вам невзначай вот так вот укажут на ваш недорост, пожалуйста, парируйте его там.
1: А, у меня был друг, он такой бабник и говорил, большие женщины громко падают.
2: А, типа, да ладно!
1: Переиначил про шкаф вот эту поговорку. В общем, друзья, спасибо, что поделились вашими самыми сокровенными мыслями на эту тему, но наш эфир продолжается, ждем и еще истории от вас.
2: Да, наш вайбер 699-102.1 с кодом 33.
1: Смело присылайте свои истории на нашу страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
2: Ну и не поленитесь, приходите в гости 8017-363-1013.
0: Рокс на подъеме. Наши песни

0: на подъеме.
1: Ну и, конечно, хочется анонсировать следующую нашу приятную активность. Друзья, все же мы были когда-то детьми, а дети обожают динозавров. Я к этой страсти хотел сегодня обратиться, потому что в рубрике про кино...
2: Нет,
1: у нас культовый фильм, который вышел на экраны в 1993 году, и называется он «Парк юрского периода». Да, франшиза, которая получилась успешной, породила целую серию фильмов после этого. Ну и, конечно, конечно же, несколько поколений выросло на этих фильмах детей, которые просто влюбились в динозавров.
2: Если вы относитесь к этому поколению, кто влюбился в динозавров, приходите к нам в гости. 8017-363-1013.
0: Дорожная обстановка.
1: Так, от динозавров переходим к прозе жизни. В Минске загруженность оценивается 4 балла, местами есть затруднения.
2: Да, жираф большой, ему виднее, как
1: точно.
2: Говорится. Да, я вот тут сижу, смотрю, оказывается, на проспекте Независимости от улицы Энгельса до площади Победы. Ребят, 11 минут задержки времени.
1: Представляете, что вам расскажу. Смотрите, на МКАД от Притыцкого до Каменной Горки сохраняется пробка. 18 км в час скорость потока и 7 минут в ней простоите.
2: Там же на МКАД от улицы Мирошниченко до проспекта Независимости 9 на 9 минут можно застрять. И на МКАД от лейтенанта Кижеватова до улицы Чижевских всего лишь 6 минут.
1: Хочется сказать, будьте осторожны на МКАД и слушайте Радио Рокс.
0: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Выгодные цены на летние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

0: Реклама.
1: Давно искали удобный диван? В 21 век Бай угловой диван всего от 172 рублей в месяц. Заказывайте сейчас, платите потом. Рассрочка на 12 месяцев на всю мебель от 100 рублей по 10 мая. 21 век Бай. Мы рядом. Телефон 221.
2: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум – качество, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр Бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
3: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте, комфорт в каждой поездке, безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
4: 8 мая в 13:00 открытие строительного магазина «Миля» в Гомеле. Кооперативная 30. Скидки до 80% на товары для ремонта, сада, дачи и отдыха. Колесо фортуны и подарки первым 1000 покупателям. Подробнее на «Миля» Бай. Телефон 7741.
5: Радио «Рокс». Лучшие песни часа представляет препарат «Цитрин» от доктор Редис.
6: Мама, мы едем на дачу.
7: Ахти! Аллергены атакуют в любое время года.
6: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
7: Хорошо, что есть «Цитрин». Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
6: Ура! Мы едем на дачу!
8: «Цитрин». Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания и побочные реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель доктор Редис Лаборатории Лимитед.
9: Наши песни.

0: про кино.
1: Парк юрского периода 1993 года. Вы знали, друзья, вообще в 95 году, когда показали это кино по телевизору, то фильм собрал рекордные 65 миллионов зрителей по всему миру. Конечно, ну и вообще динозавры до этого были какими-то вот такими манекенами и страшилками, а здесь они предстали вот настоящими живыми персонажами и животным миром, который может с тобой взаимодействовать.
2: Секунду, я напомню наш телефон, Андрей. Конечно. Вдруг кто-то решил к нам пожаловать в гости для того, чтобы пройти викторину из 5 вопросов. 8-017-363-10-13. Ждем вас.
1: Использовали и инновационные техники, и анимации, а также строили динозавров в натуральный размер. И вообще модель тираннозавра в натуральный размер для съемок иногда оживала внезапно и начинала двигаться, чем до ужаса пугала всю команду. А потом выяснилось, что этот тираннозавр запускался, если на него попадала вода. Поэтому он частенько оживал во время дождя. Ну а в сцене вот этой известной, где тираннозавр нападает на машину с детьми. Угу. Вот это стекло не должно было падать, а оно отвалилось, поэтому крики детей, актеров на самом деле вошли правдивые в фильм. Ну и, конечно, знаменитый момент со стаканом, когда идет тираннозавр, и на приборной панели стоит стакан с водой, и вода начинает вибрировать. Шикарная придумка, театральная даже. Оказывается, Спилберг придумал ее просто сидя в машине и слушая громкую музыку, а от громкого звука завибрировало стекло заднего вида, и он подумал, а почему бы и не использовать вот такую вот находочку. В общем, много можно говорить про это кино, но то, что оно стало культовым и революционным в свое время, это точно. И многие студенты, посмотревшие его, захотели учиться на палеонтологов и изучать жизнь динозавров.
2: Слушай, ну честно, по большому счету не моя тема. Отрывки видела от начала до конца, честно признаюсь, не смотрела. Вот, но интересно было бы, наверное, сыграть с тобой.
1: Пожалуйста, у тебя есть уникальная возможность. Если никто не дозвонится к нам по номеру 8017-363-10-13 в ближайшие 5 секунд.
2: Я прям чувствую, что это моя игра сегодня, правда.
1: Мы зададим тебе, Наташ, 5 вопросов. Посмотрим, как ты выдержишь поединок с динозаврами.
2: Ну что? 1, 2, 3.
1: Поехали.
2: Все? Поехали.
1: Первый вопрос. Как же называется место, где расположен парк юрского периода? Это остров Исла-Нублар или это болото под Житковичами?
2: Вот это Ислан и дальше то, что ты сказал.
1: Точно. Первый вариант. Под Житковичами иногда чудовища такие выходят.
2: Я тебе хочу сказать, под Житковичами знаешь, какие красивые места?
1: Еще не копали
2: места?
1: Там
2: ты даже не представляешь. Ребят, поселок Червоное, вам привет.
1: О, ты посмотри, как адресно
2: пошло.
1: Конечно. Второй вопрос. Какой динозавр первым нападает на людей в фильме при транспортировке в клетке? Это был тиранозавр или это был мегаплегистофилоцийский археоптерикс?
2: Ну, первый вариант, я уже, слушай, повторить это я не могу.
1: Я
2: но,
1: тоже.
2: Но так увлекательно звучит.
1: Слово. Молодец.
2: Спасибо
1: Хорошо,
2: тебе.
1: Верно. Идем дальше. Третий вопрос. На что, как оказалось, остро реагирует тиранозавр? На движение или на ставку рефинансирования?
2: Ну, конечно, на движение.
1: А потому что мозга маловато у динозавров. Ставка-то она потревожнее будет.
2: Слушай, я тоже всегда реагирую на
1: движение. Конечно, конечно, обязательно.
2: Маловато мозга.
1: Четвертый вопрос. Как звали главного героя фильма? Доктор Алан Грант или медсестра Сидоркевич Тамара Игоревна?
2: Тамара Игоревна, она молодец, она везде. Я где не посмотрю, везде Тамара
1: Любому
2: Игоревна.
1: Любому динозавру клизму, если надо, подлечим, отпустим, все нормально.
2: Селедкой намажем.
1: Да. Хорошо, верно. Ну и пятый вопрос. Что хотел сделать злодей-программист из фильма? Он хотел украсть эмбрионы стоимостью 1,5 миллиона долларов или переустановить всю систему парка на Windows XP?
2: Конечно, и про эмбрионы я выбираю.
1: Ну, преступление и одно, и второе, я считаю. Стоп, игра!
2: Ну, слушай, увлекательно после такой викторины захотелось и мне посмотреть этот фильм. Спасибо тебе, Андрей, за креативные варианты ответов. Друзья, ну а мы двигаемся дальше. Утро на Роксе продолжается. Сегодня отмечаем День невысоких людей. И по-прежнему ждем вашей истории по поводу собственного роста, плюсы и минусы. Сегодня выясняем вайбер в вашем распоряжении. На страничку ВКонтакте заходите, ну и звоните. 8017-363-1013.
0: На подъеме. Рокс.

0: Середина часа на Радио Рокс. Коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. Почти 130 единиц техники планируется приобрести в этом году для автопарка Минска. Предпочтение будет отдаваться троллейбусам с увеличенным автономным ходом. В преддверии Дня Победы единовременная материальная помощь будет выплачена с 4 по 8 мая. Для разных категорий инвалидов, участников военных действий и пострадавших она составит от 1,5 до 5 тысяч рублей. Всемирная организация здравоохранения рекомендует носить одежду с длинными рукавами и избегать густой растительности, чтобы обезопасить себя от укусов клеща.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске небольшая облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 25-27. В Бресте, Гомеле, Гродно и Могилеве 25-27. В Витебске 26-28. По всей стране солнечно и без осадков. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

закрытом тесном, неуютном мире. Нам очень хорошо вдвоем сейчас, забыв про все, одни в пустой квартире. И только кошка знает все о нас. А ты коснешься моих рук,

Но я давно почти не удивляюсь. И только кошка помнит, что весна. А ты коснешься моих рук, и слышен только

B6 помогает справиться с нервозностью и раздражительностью, вызванными дефицитом магния. Магне B6 разрешен беременным и кормящим. Лекарственный препарат только для применения внутрь. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Производитель Cooperation Pharmaceutical.

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: Хорошо быть котиком, хорошо собакою, когда фиприст нам от клещей закапают.
2: Фиприст для сезона.

0: Дорожная обстановка.
1: Сервис Яндекс.Карты с уверенностью утверждает, что загруженность столичных дорог оценивается в 3 балла. Местами есть затруднения.
2: Ну а мы с уверенностью передаем вам эту информацию. На МКАД от Игуменского тракта до улицы Чижевских 5 минут простоите.
1: На Красной Якуба Колоса от Веры Харужей до Калинина по классике есть небольшая пробка на 6 минут.
2: Традиционно на Шаранговиче от Якубовского до Академика Федорова. 6 минут простое.
1: Ну и совсем невысокая скорость потока на проспекте Независимости от улицы Янки Купалы до площади Победы. Там машины движутся со скоростью 9 км в час.
2: Оставайтесь с нами на Радио Рок. С нами любое утро. Доброе.
0: Пароль.
2: О!
1: Не знаю, какое-то чувство такое, что-то свербит
2: что?
1: Внутри.
2: Ну что ты так тревожен?
1: Хочется кого-нибудь допросить
2: ну,
1: и узнать слово.
2: Ну давай это со мной.
1: Казаки-разбойники,
2: хорошо
1: вот она
2: бы.
1: Игра.
2: Ладно, я выхожу, друзья, сегодня решила отгадывать слово «пароль». Андрей остается с вами. Помогите ему вообще сделать правильные подсказки.
1: Ну, чтобы правильные подсказки услышать, нужно вначале узнать слово «пароль».
3: Пароль – страница.
1: Простое, легкое, развивающее слово. Шикарно. В общем, друзья, Viber, как обычно, в вашем распоряжении. Туда присылайте текстовые подсказки. Ну и звоните по номеру 8017-363-1013. Наташа вас уже заждалась. Убирает руки от ушей, натягивает наушники и слушает слово-подсказку. Здравствуйте.
4: Доброе утро.
2: Давайте знакомиться. Как зовут
4: Наталья
2: вас?
4: Я.
2: Наташенька, очень приятно.
1: Две Наташи,
2: и я сила. Наталья. Наталья.
4: Очень приятно.
2: И мне тоже. Ну вот и поговорили.
1: Вот и пообщались.
2: Андрей, ты иди вообще там чайку завари, а мы поболтаем.
1: Вы что-то забываете,
2: Наташ, как вообще, как жизнь, Наташ?
4: Спасибо.
1: Картошку посадили уже, давайте об этом поговорим.
2: Наташа картошку не садит, к ней картошка сама приходит в гости. Ладно, давайте
1: подсказка.
4: Моя подсказка – лист.
2: Лист?
1: Ага.
2: Это страница.
1: Перевернута страница очередного пароля, где Наташа вновь победила. Посмотрим, может быть, что-то изменится через полтора дня.
2: Сказать, что я в шоке, ничего не сказать, но я достойно выдерживаю паузу. Да, когда встречаются две Натальи в эфире Радио Рокс, все становится абсолютно понятным.
0: Пароль.

0: Реклама.
1: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон.
0: Радио Рокс.

0: Майами.
1: Малиновые ночи у кого-то, у нас прям зеленая весна, зеленое утро за окном с Радио Рокс. Ну и, конечно, сегодня выверяем количество людей, которые видят верхушки деревьев, а которые вниз по стволу просто вот взглядом проводят и так радуются весне. В общем, про рост сегодня говорим. Какие плюсы и минусы есть у вашего роста?
2: Да, вот Надюша нам написала: моего сына не приняли в институт МЧС из-за роста. Друзья, ты представляешь, одного сантиметрика не хватило. У него 1.69 м, а нужно 1.70 м. Какая разница в одном сантиметре может помешать тушить пожар, спрашивает Надя. Очень было обидно. Надежда, вместе с вами сейчас обидно, наверное, всем мамам нашей страны.
1: Это значит, какие-то новые дороги должны открыться. Да? В общем, да, скорее всего, может быть, судьба так устроила.
2: Мудро.
1: А вот есть еще сообщение от Олега. Олег пишет: я служил в армии всю взрослую жизнь. Мне за 40. Рост невысокий, не указываю. Все мои высокие братья, кстати, которых я знал за свою карьеру, нуждались и в операциях разного рода. Имели проблемы и с коленями, и со спиной. А я так серьезно, как бы, и за время работы не травмировал службы. А самое худшее, что со мной случалось, несколько раз срывал спину. В общем, высокий рост не всегда полезный и хорошо для здоровья, пишет нам Олег.
2: Угу. Хорошо, Катя вот написала свою историю. Приятного дня, ребят. Катюш, вам тоже хорошего утра. У меня была такая история. В нашей группе в институте была девушка низкого роста, приблизительно около 150, а парень у нее был высокий. И как-то их пытались все время задеть. Мол, он тебя... Как он тебя целует, там, типа, вот
1: как
2: все
1: говорит,
2: такое.
1: Как говорит, что любит, как ночами обнимает, как к сердцу прижимает.
2: Ты вот
1: как ты мучаешь от боли со своей любовью. А фотографии в альбоме о тебе напомнят. О тебе.
2: Молодец, садись 10. Девушка была без комплексов, всегда любила повторять: да он передо мной на коленях стоит и на руках меня носит, и о чувствах своих. В общем, все в силе внутренней и физической. Вот так решила Катя. Да, действительно, когда у тебя...
1: Вспомни дрессировщиц. Они все невысокого роста в цирке, понимаешь? Но тигры исправно ходят.
2: Хвостик поджимают, да.
1: Да, точно. Ну и вот Екатерина пишет нам: у меня 1.49 м, это моя суперспособность. Могу под шлагбаумом пройти, даже не нагибаясь, но есть одно проклятие — зеркало в ванной, к которому иногда подпрыгивать приходится.
2: Ай, ну зато чувство юмора точно спасает.
0: На подъеме. Наши песни.
3: Крыльями машет и взлетает высоко, высоко, высоко. Птица, что хочет жить красиво.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: К празднику Победы!
2: Победный залп по ценам!
1: По 12 мая! В сети «Белювелирторг» и «Кристалл» выгода на ювелирные изделия до 75%! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
3: В Беларуси 10 утра.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Почти 130 единиц техники планируется приобрести в этом году для автопарка Минска. Предпочтение будет отдаваться троллейбусам с увеличенным автономным ходом, так как они хорошо себя зарекомендовали во время перекрытия некоторых участков дорог. Кроме того, их преимущество в экологичности. В этом году был списан 31 автобус и запланировано приобретение 129 единиц новой техники. Ее поставщиками будут белорусские предприятия МАЗ и Белкоммунмаш. В преддверии Дня Победы единовременная материальная помощь будет выплачена с 4 по 8 мая. Для разных категорий инвалидов, участников военных действий и пострадавших она составит от 1,5 до 5 тысяч рублей, сообщает УНТ. Различными формами охвачены и все нуждающиеся в уходе. Люди получают помощь в социальных пансионатах и больницах, обеспечены социальными услугами на дому, находятся под родственным уходом с выплатой пособия. Кроме того, накануне завершены проверки жилищных условий, отремонтированы помещение, печное и газовое оборудование. За сутки белорусские правоохранители зафиксировали около 100 сообщений о телефонных мошенниках, сообщает МВД. Большинство преступлений предотвращено благодаря оперативности милиционеров и бдительности граждан. Зарегистрировано 4 случая, совершенных с использованием информационно-коммуникативных технологий. Отдел МВД заблокировал 12 иностранных платежных реквизитов и приостановил операции по 30 счетам. Задержаны 2 курьера-аферистов. Чаще всего белорусы становятся жертвами, покупая товары в интернете. МВД предупреждает о рисках и советуют прекращать разговоры с подозрительными лицами и сообщать в милицию по номеру 102. Всемирная организация здравоохранения рекомендует носить одежду с длинными рукавами и избегать густой растительности, чтобы обезопасить себя от укусов клеща. В организации советуют быть максимально осторожными, находясь на открытом воздухе. В частности, специалисты рекомендуют избегать высокой травы и густой растительности, а гулять лучше по открытым тропам. После прогулок на природе нужно осмотреть себя, детей и домашних животных на наличие клещей. При их обнаружении немедленно удалить.
1: Погода.
0: В начале недели погоду в Беларуси будет определять обширные антициклоны из Западной Европы. В страну продолжат поступать теплые воздушные массы. Однако уже завтра понемногу начнет холодать. Сегодня же в Минске небольшая облачность без осадков. Температура воздуха днем 25-27. В Бресте, Гомеле, Гродно и Могилеве 25-27. В Витебске 26-28. По всей стране солнечно и без осадков. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Доброе утро. Радио «Рокс».

0: сотрудник Макдональдса американского вкладывал в Happy Meal свой рэп-альбом, понимаешь, диск со своими песнями. Его уволили за это.
1: Зачем?
0: Ну, вот, наверное, противоречит правилам компании, но у человека неизвестно, какой рост был, но смелость была.
1: Тебе так понравилась эта креативная идея.
0: Очень веселая история. Ну, а знаете, друзья, если уж к росту обращаться, можно посмотреть в книгу рекордов Гиннесса, где есть супружеская пара с наибольшей разницей в росте. И эта разница составляет 86 сантиметров, где жена Джессика имеет рост 1,77 сантиметров, а муж Ларри только 91 сантиметр, потому что у него диагностирована дистрофическая карликовость, наследственное заболевание. Но это не мешает семейному счастью, потому что у супругов 4 детей, 2 дочери и 2 сына, соответственно. И вообще Ларри говорит, что жена — это первый человек, рядом с которым он чувствует себя самим собой. Когда обнимает ее, они чувствуют себя в доме спокойно, и как будто мир вокруг исчезает.
1: Ой, вот. Как замечательно.
0: Рост не помеха. Это вот точно. Вам и точка.
1: Когда в этом мире находишь родную душу, это самое великое счастье, мне кажется. Так, вот нам Василий Креветкин написал: все норм, 1,77 м. Василий, наверное, за рулем. Вась, спасибо, что отозвались. Вам приветик от нас. А вот Людмила написала: доброе утро, моя любимая Наташенька и Андрей. Как же приятно, Людмила, спросила.

0: Спасибо вам за такое обращение. Мой младший сын родился с ростом 59 сантиметров и весом 3900. Вы можете себе представить? Врачи, когда приходили на осмотр детей, всегда говорили, какой большой. И не страшно в руки такого брать. И в школу, как только в августе исполнилось 6 лет, пошел. Хотя и так стоял на линейке выше всех одноклассников. Сейчас у него рост 1.95 м. И это в 16 лет. Когда по городу вместе идем, девчонки так и заглядывают. А мне так приятно. Спасибо, девчонки, за оценку моих трудов. А правда симпатичный парень? Посмотри,
1: шикарно.
0: Еще.
1: Люда, я в этом не разбираюсь, но парень замечательный.
0: Ну, замечательный. Привет ему, Людмила, пускай растет большим и здоровым. Здорово.
1: А у нас одна часто артистка известная уже в возрасте жаловалась. Она такая маленькая-маленькая субреточка, да? И в свои там года уже преклонная выглядит, как девочка маленькая. Сзади вообще ее путают, до сих пор знакомятся на улице. Ой, вот она единственный нюанс замечала, что приходится обувь искать в детском мире. Я говорю, поэтому вы так изысканно и выглядите.
0: Это точно. Едвига Ивановна нам написала, мой рост 172. Так. Как вы говорили, золотая середина. То, что это хороший рост, я поняла только годам к 18, а в подростковом возрасте я очень переживала, стеснялась, что длинная, сутулилась, старалась казаться ниже. Когда стала с подружками ходить на танцы, то никогда не шла танцевать с парнями ниже меня ростом. Ух, Едвига Ивановна, какая вы. Слушайте, ну где ж наберешься парней-то высоких? Да тем более еще и в таком возрасте. Еще ж не доросли, мальчишки же, они ж развиваются-то помедленнее.
1: Ну, хозяин барин, понимаешь, со старшаками, да, надо было тусоваться тогда.
0: И в этом много теряла, вот признается она, так как иногда парень нравился, а из-за того, что я выше, ну, не шла с ним на контакт. В результате муж у меня был 1.82 м ростом, все нормально. А у сына у моего, Виталия, рост 1.92 м. Кстати, он иногда, нередко присылает вам в творческую среду свои послания.
1: Прекрасно, вот, Наташа. Вот. А мы как-то вот с тобой в начале эфира говорили о том, что подведем какой-то промежуточный итог, черту какую-то среднего,
0: да,
1: роста слушателя Радио Рокс.
0: Ребят, на самом деле оказалось, что средний рост нашего слушателя составляют мужчины 178-181.
1: Так.
0: Да, а девчонки, вот получилось так, что 164-166. Где-то вот такая разница.
1: Ну, и если статистику по Республике Беларусь посмотреть, то примерно это примерно совпадает. Подтверждает, да?
0: Да, только девчонки чуть выше на сантиметрик оказались, да, по статистике. Ну, у нас на Роксе вот статистика
1: растем над
0: такова.
1: Собой, что тут сказать.
0: Точно. Друзья, двигаемся дальше. Большое спасибо. Немного хорошей музыки, а потом встретимся на дорогах столицы.
2: Рокс на подъеме.

0: над Яме.
1: А там, где рокс, там хорошая музыка. И в подтверждение моих слов... Вот, заплетах языкается уже наш шлягер-шоу, который стартует через 6 минут. Буквально приглашаем всех в гости.
2: Да, друзья, интрига. Интрига повисает в нашем эфире, потому что совсем скоро будем слушать отрывок из какой-то известной песни. Вам предстоит разгадать, что же эта песня. Задачка со звездочкой, потому что над песней потрудился искусственный интеллект. Конечно, заколдовал эту песню. Вам надо ее расколдовать и отгадать, кто же ее исполняет и как она называется. Если удастся и то, и другое, значит, подарочек вам в руки вручим с удовольствием.
1: Подарок от производителя косметики и средств гигиены «Доктор Дина». Звоните 8017-363-1013.
3: Дорожная обстановка.
2: Ну, а мы уже здесь, на дорогах столицы. Хотелось бы поговорить подольше, но, видимо, не получится. 2 балла вот так оценил ситуацию сервис Яндекс.Карты.
1: Небольшие затруднения сохраняются на Долгиновском тракте от Орловской улицы до Пригородной. На 5 минут там задержитесь, и скорость потока 9 км в час.
2: На проспекте Независимости от улицы Янки Купалы до площади Победы простоите 5 минут. Столько же на МКАД от улицы Франциска Скорина до Ваупшасова. Ну, и каких-то 4 минутки проведете на улице Некрасова от улицы Неждановой до Якуба Колоса.
3: Наши песни.

0: Реклама.
1: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
2: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею, ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00.
0: Радио «Рокс». Лучшие песни часа представляет препарат «Цитрин» от доктор Редис.
3: Мама, мы едем на дачу.
4: Эхси! Аллергены атакуют в любое время года.
3: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
4: Хорошо, что есть «Цитрин». Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
3: Ура! Мы едем на дачу!
5: «Цитрин». Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания и побочные реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель «Доктор Редис Лабораторис Лимитед».

0: Шлягер-шоу.
1: Вот правильно сказано, красиво жить не запретишь, потому что подарки для эфира предоставлены производителем косметики и средств гигиены «Доктор Дина». Адрес сайта dina.ky. «Доктор Дина» дарит ощущение комфорта, радости от свободы движения. «Доктор Дина» – передовые технологии в средствах личной гигиены.
2: А как говорит? Ну, просто слушал бы и слушал.
1: Ну, а слушать-то лучше песню и в тесной компании.
2: Я с тобой полностью согласна. А вот уже и гости пожаловали. Доброе утро.
1: Здравствуйте.
3: Доброе.
2: Как зовут вас?
3: Андрей.
2: Андрюха, что едите?
1: Помидор.
3: Орешки.
2: А. Ну, давайте уже заканчивайте жевать, потому что и пиво захотелось, и орешки тут, знаете...
1: А только утро начинается,
2: ага,
1: да?
2: Все, так, окей, Андрей, значит, сейчас слушаем песню, отрывок из нее, и напрягаем все мозговые извилины, и отвечаем нам, что за песня, кто поет, как называется.
1: Все,
2: удачи,
1: погнали.
2: Болеем за вас.
3: Мы будем стараться.

0: Вот, чудится ну, или не чудится?
1: Очень просто сегодня, Андрей. Что скажете?
2: Да, наверное, что-то новенькое.
1: Не, это вообще хорошо забытое старенькое, я вам хочу сказать.
0: Забытое
2: старенькое.
1: Да.
0: Варенье это... ваше любимое какое?
2: Малиновое.
1: Молодец, уже
0: а
1: хорошо.
0: Есть исполнитель какой-нибудь с похожим?
1: Ну, который напрасные есть... слова говорит все время.
2: Ну, есть Николаев, малиновое вино поет.
1: Ну, вообще не туда пошел.
0: А исполнитель, если, а не песня?
2: Исполнители, малиновые губы.
1: Да нет, исполнитель.
0: Исполнитель, фамилия у него такая. Фамилия.
2: Малинов, что ли?
1: Кто?
2: Малинов.
1: Малинов, молодец, Андрей.
0: Сергей
1: спасибо.
0: Малинов. Новая звезда нашей страны.
1: Ладно, давайте дадим кому-нибудь еще возможность погадать.
0: Хорошего дня.
1: Спасибо вам, как могли, так помогали.
0: Малинов.
1: Это тот случай, когда уже помощь, понимаешь...
0: Вот начинающие исполнители шансона. Берите идею, бесплатно отдают.
1: Причем Андрюха отдал, вот так, как орешки щелкать, понимаешь? Правда?
0: Вот эти псевдонимы вам напридумывает на раз, два, три.
1: Доброе утро.
0: Доброе.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, вот молодец, подготовь. Давайте познакомимся, как зовут вас?
3: Оксана.
1: Оксан, ну как зовут исполнителя?
3: Александр Малинин.
1: Правильно, Андрей, заколдована. Зубы не поломайте.
0: Заколдованная, мы заколдованы вами и очарованы. Сейчас услышите почему.

0: повенчана. Это белый танец. Ой, любой красиво, офис может
1: как
0: сейчас.
1: Как красиво. Ну подвиснуть. Просто, ну, чистейшей воды победа. Передаем вам свой микрофон, передавайте привет. У вас минута славы на Роксе.
2: Ну, привет всем. Сегодня такая хорошая погода.
1: Это правда, обещаю.
0: До плюс 30 и будет.
1: Да, а у нас Андрей в тулупе пришел на работу.
0: По привычке.
2: Бывает.
1: Да.
0: Саня тут припарковал далековато.
1: Так, а кому еще привет? Хорошо.
2: Ну, привет моим сыновьям, Алексею, который сейчас работает на общественном транспорте.
1: Ой, как здорово. Слушайте, у вас такой молодой голос и такой взрослый сын.
2: И сыну Виталию, который служит в армии.
1: Ой, как классно. Как мы вам рады. Спасибо большое, что заглянули сегодня к нам. Оставайтесь на линии, расскажем, где и когда вы сможете забрать свой подарок. Спасибо за игру.
3: На подъеме. Рокс.

0: Середина часа на Радио Рокс. Коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. ГАИ Минска усилила контроль за водителями каршеринга. Цель – повышение безопасности на дорогах и снижение числа дорожных аварий, связанных с эксплуатацией каршеринговых автомобилей. Возможность удостоверения сделки двумя и более нотариусами появится в Беларуси с 1 января. Эта новация позволит каждой из сторон при отсутствии возможности приехать к одному нотариусу для заключения сделки обратиться к разным нотариусам. Сотрудники Управления по противодействию киберпреступности и ГУВД Мингорсполкома задержали 21-летних минчан, организовавших мошенническую схему под видом интим-услуг.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске небольшая облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 25-27. В Бресте, Гомеле, Гродно и Могилеве 25-27. В Витебске 26-28. По всей стране солнечно и без осадков. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: на подъеме.
1: Театр – это целый мир, живущий по своим правилам и имеющий свои законы. И, конечно же, у отдельного мира должен быть отдельный язык. Сегодня интересные театральные термины.
2: Все про все.
3: Задником в театре называют фоновый занавес, друзья. Он располагается в глубине, и чаще всего его вообще не видно зрителям, потому что его делают из черного бархата, который поглощает свет.
1: Ну а белочкой в театре называют не животное и не диагноз, а распечатанный экземпляр пьесы, подготовленный для внесения правок. Изначально он белый, как чистый лист, отсюда и белочка.
3: Есть в театре и совсем необычные слова. Яркое и частое комичное действие с участием многих актеров называют бомбомадой. Это слово происходит от итальянского бомбачача, что буквально означает ребячество, ребенок. Термин этот возник в 17 веке. Тогда появились бомбачанти, художники, которые писали картины с изображением смешных народных сцен и уличных гуляний.
1: Ну а пушка на театральном жаргоне – это вовсе не оружие, а специальный осветительный прибор с узким и мощным лучом. Его задача – подсвечивать отдельного актера или предмет на сцене.
3: Зеленка. Что же это такое? А это, оказывается, последний спектакль в сезоне или перед снятием постановки с репертуара. В этот день актеры позволяют себе разные шутки прямо на сцене. Меняют реквизит на неожиданный или вставляют в текст дурацкие фразы, чтобы заставить коллег расколоться, то есть засмеяться во время исполнения роли.
1: Ну, а часто в театре еще упоминают неких котов. Но это не звери. Театральный кот – это платье, затягиваемое на боках шнурками. Слово является сокращением от катарди. Так в средневековье называли одежду на завязках. Катарди, кстати, носил и Робин Гуд, и многие персонажи «Игры престолов». Ну и что хочется добавить, друзья, любите искусство, ходите в театр и наслаждайтесь жизнью с Радио Рокс.
0: На подъеме. Наши песни.

0: Реклама.
1: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон. Бай по телефону 8017-388-7794. Озон.
0: Радио Рокс.

где от случая к случаю мы бываем во сне. Значит, это весна, значит, это любовь.

и родные глаза. Если улицы города пахнут свежей листвой, если все, что нам дорого, получаем с лихвой, и долги возвращаются, и приходят друзья –

0: на подъеме. Рокс.
1: Звезды говорят, что эта неделя может начинаться с недопонимания между близкими людьми. Но главное – избегать споров и не поддаваться на провокации в разговорах.
0: Гороскоп.
1: Овны. Путешествия на этой неделе не будут удачными. Также не стоит затевать ремонт и переезд. А вот учеба окажется очень эффективной и пойдет впрок.
2: Дорогие тельцы, эта неделя исполнения долга и взятых обязательств. Не распыляйтесь на пустяковые дела. Возможны сложности с техникой. Желательно всегда при себе иметь план «Б».
1: Близнецы. Неделя наведения порядка в вещах. Освободите место для нового, и в вашу жизнь начнут приходить перемены. Кстати, возможны удачные поездки.
2: Раки. Отличная неделя для учебы и наведения идеального порядка в делах и бумагах. Можно покупать недвижимость и начинать судебные дела. Только вперед, удачи.
1: Львы. Совсем скоро могут появиться результаты старых ошибок и просчетов. Поэтому придется перестраиваться и искать новые пути. Не вмешивайтесь в дела других людей. Вот вам совет.
2: Да, дорогие девы, неделя подарков и приятных сюрпризов наступает для вас. Используйте это время для оздоровления, давно запланированной поездки и встреч с друзьями и родными.
1: Весы. Новые дела не пойдут, а заключенные союзы не продержатся долго. Лучше посвятить неделю своему дому и здоровью. Доверяйте своей интуиции.
2: Скорпионы. Будет много мелких дел, которые никак не будут заканчиваться. Возможно, важные новости. Однако, свое мнение лучше держать при себе, чтобы там ни было.
1: А у стрельцов неделя любимых дел и приятных встреч. Отфильтруйте всех, кто вас раздражает и вызывает гнев. А еще не стоит увлекаться алкоголем.
2: Козероги, информация для вас. Не лучшее время для достигаторства. Вот какое слово придумали наши звезды. Чрезмерная нагрузка вас может надломить. Делайте только то, что точно сможете скоро завершить.
1: Водолей, неделя завершения дел, но не стоит торопиться. Суета может испортить результат. Могут вернуться какие-то из старых проблем.
2: Ну и дорогие наши рыбки, для вас наступает неделя единения с природой и людьми, с которыми вам хорошо. Очень благоприятная физическая нагрузка для вас в эту неделю. А вот от медицинских дел лучше отказаться. Ну и пусть этот день принесет радость и хорошее настроение всем знаком зодиака.
0: На подъеме. Рокс.

0: ничего терять.
1: Реклама. Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр Бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
2: Радио «Рокс».

0: на подъеме. Рокс.
1: Сегодня, друзья, на Роксе измеряем не только уровень настроения, но и ваш рост. Маленький рост, вечная молодость, высокий. Это когда вы всегда в курсе всего, что происходит там, где-то впереди. В общем, сегодня спрашиваем вас, какие плюсы и минусы у вашего роста.
2: А Ира нам жалуется. Мой рост 1,82 м. Вроде бы все в порядке, да? Но Ира пишет, что мужчины боятся подойти. Фраза сразу: «Ого, какая ты большая!» Слышится на втором свидании чаще, чем комплименты. А в дверях, конечно, с низкой посадкой. Сладкая вечная игра, угадай, где лоб столкнется с косяком.
1: О, да, это понятно.
2: Дело в том, что 1,82 м. Добавляем каблук сюда. Ну, такая основательно модельная женщина
1: замечательно
2: получается.
1: Замечательно красивая дама. Идет,
2: но, с другой конечно. Стороны, это проблема мужчин, которые боятся, да, таких.
1: Ребята,
2: прекрасных.
1: Вообще нет никаких проблем. Я вообще считаю, что ни рост, ни возраст, ни, я не знаю, положение в обществе не мешает никому встретить настоящую любовь. Если это любовь, вообще плевать на все, честно. Вот я так считаю.
2: Это не твои слова, это Александр Цикало однажды сказал, да, Лолите? Да нет, я просто сейчас фантазировал. Ну вот пример тоже, Цикало, Лолита в свое время.
1: Да, ну где-то удачный, где-то не очень.
2: Ну а творческий дуэт замечательный.
1: Конечно, чудесный. Марина нам написала, у Маринки-то 150 сантиметриков. Меня муж, говорит, называет в шутку карманная версия. Карманная версия, пошли! Плюс я всегда могу, конечно, спрятаться за него от ветра. Это без условные. Ну, а минус в кино, если передо мной садится кто-то высокий, я просто слушаю фильм. Слушай, слушайте, Марина.
2: А что там, что там?
1: Ни разу-то к мужу на колени не залезли, как в детстве. Что, это же тоже прикольно, мне
2: кажется.
1: Или
2: перископ купить, тоже будете оригинально выглядеть в кинозале.
1: Классно.
2: Ну, а с другой стороны, вот любая невысокая девочка, это априори дюймовочка, за которой еще сильнее ухаживают и еще сильнее заботятся. Поэтому переживать не надо. Ну, и вот Петр пишет о своем богатырском росте. 205 сантиметров. Я живой маяк в торговом центре. Например, жена меня никогда не потеряет. Да и все видят меня на весь этаж. Минусы это, конечно, люстры. На кухне радио иногда в голову прилетало. Но поздно думать о том уже, когда рост такой. Просто надо относиться к тому, что у тебя невысокие потолки, и с этим как-то мириться.
1: Ну, это точно. Ну что, друзья, наше измерительное утро на радио Рокс подходит к концу. Сегодня мы выяснили, что неважно, 150 в тебе сантиметров или 205, как вот сейчас рассказал Андрей, главное, чтобы душа в эти рамки втискивалась самым удачным образом.
2: Ну и знаете, есть же средства различные, которые могут нивелировать вот эти ростовые недостатки. Если роста не хватает, ну купите стремянку. А если роста слишком много, просто гордитесь этим и не забывайте протирать пыль на шкафах, потому что вы это можете делать как никто другой, хорошо. А в общем, друзья, будьте счастливы в своем теле. Всем пока, встретимся на том же месте и в то же время, конечно, на радио Рокс.
1: Да, ну а последние 4 часа с вами были мы, веселые ведущие утреннего шоу. Я Наташа Ладыгина.
2: И я Андрей Асимович.
1: Услышимся завтра.
0: На подъеме. Рокс. Наши песни.

Сколько был искушен, сколько всего пропел. Жил я на берегу тихой большой реки, ладил себе ладью.

Сколько всего прошло, сколько всего пройдет, след ляжет на песок, а после с водой уйдет.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. «Рокс». Лучшие песни о главном.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Приглашаем за победными скидками в «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 12 мая. Праздничные бонусы и выгода на украшения до 75%. С Днем Победы! Телефон 029-395-7-395, сайт «Белювелирторг.бай».
2: В Беларуси 11 часов.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. ГАИ Минска усилила контроль за водителями каршеринга. Цель – повышение безопасности на дорогах и снижение числа дорожных аварий, связанных с эксплуатацией каршеринговых автомобилей. Как рассказали в ГАИ, рейды прошли в Московском, Фрунзенском и Первомайском районах столицы. Инспекторы уделяли особое внимание тому, как водители арендных автомобилей соблюдают скоростные ограничения, а также правила маневрирования и проезда перекрестков. Кроме того, проверяли физическое состояние водителей и наличие у них действующего водительского удостоверения. Возможность удостоверения сделки двумя и более нотариусами появится в Беларуси с 1 января 2027 года. Эта новация позволит каждой из сторон при отсутствии возможности приехать к одному нотариусу для заключения сделки обратиться к разным нотариусам. Сделка оформляется в виде электронного документа, подписывается электронной цифровой подписью всеми участниками сделки, а также удостоверившими ее нотариусами. Сотрудники Управления по противодействию киберпреступности и ГУВД Мингосполкома задержали 21-летних минчан, организовавших мошенническую схему под видом интим-услуг. Молодой человек выступал куратором, а его девушка оформляла фейковые анкеты на сайтах знакомств с помощью искусственного интеллекта и фотографий соцсетей, генерировала видеосообщения. Когда клиент соглашался на встречу, его убеждали перевести 500 рублей, якобы в качестве залога за безопасность. Когда жертва переставала переводить деньги, аферисты либо придумывали новые поводы для оплаты, либо просто блокировали собеседника. Деньги выводились за границу через иностранные карты знакомого. Известно о более чем 60 потерпевших. Проверка продолжается. Выходные дни выдались по-настоящему знойными. Белорусы предпочли провести их на свежем воздухе. Самые смелые первыми открыли купальный сезон. Спасатели из освод и МЧС внимательно следили за отдыхающими, проводя регулярные проверки. Подготовка к сезону была тщательной. По всей стране установили более 300 спасательных станций. Службы работают круглосуточно. Каждую неделю специалисты санэпидемстанции проверяют качество воды. К началу сезона также очистили дно водоемов на оборудованных пляжах.
1: Погода.
0: В начале недели погоду в Беларуси будет определять обширные антициклоны из Западной Европы. В страну продолжат поступать теплые воздушные массы. Однако уже завтра понемногу начнет холодать. Сегодня же в Минске небольшая облачность без осадков. Температура воздуха днем 25-27. В Бресте, Гомеле, Гродно и Могилеве 25-27. В Витебске 26-28. По всей стране солнечно и без осадков. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: Кружок с Юлей Кадушкевич.
1: Добрый день, мои дорогие, самые прекрасные слушатели. В эфире «Хороший денек» и с вами Юлия Кадушкевич. А вы знали, что сегодня неформальный и неофициальный, но очень важный праздник – День красивых признаний в любви. Именно так, дорогие друзья, праздник, когда можно и нужно говорить о самом главном, причем не только своей половинке, но и родителям, детям, друзьям, всем, кто делает вашу жизнь счастливее и ярче. Мое пожелание для вас на сегодня – пусть ваше сердце никогда не стесняется любить и признаваться в этом. Желаю вам находить самые нежные, самые искренние и самые красивые слова для тех, кто вам дорог. Пусть сегодня воздух наполнится комплиментами и теплыми фразами, а все признания обязательно будут услышаны. Ну и, конечно, скоро поболтаем о важных праздниках и датах сегодняшнего дня и о полезных мелочах. В общем, обо всем на свете. Поехали!

0: Реклама.
1: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон,
2: Озон, Озон. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Радио «Рокс». Лучшие песни часа представляет препарат «Цитрин» от доктор Редис.
4: Мама, мы едем на дачу.
5: Эхти! Аллергены атакуют в любое время года.
4: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
5: Хорошо, что есть «Цитрин». Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
4: Ура! Мы едем на дачу!
6: «Цитрин». Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания и побочные реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель доктор Редис Лабораторис Лимитед.
7: Ну да.

0: Рокси, с вами «Хороший денек» и Юлия Кадушкевич, как и обещала, о важных датах и праздниках сегодняшнего дня.
1: Удивительная вещь. События.
0: Итак, сегодня отмечают Международный день пожарных. Поздравляем вас, смелые и отважные люди. Огромное спасибо за то, что спасаете жизни. Берегите себя и будьте счастливы. А также сегодня отмечают День собачьего счастья, День красивых признаний в любви, ну, об этом я уже говорила, а День любителей вермишелевого супа и День рождения складного зонтика. О как! И еще сегодня Всемирный день веселья. Также Международный день апельсинового сока, День злоупотребления терпением мужа. Интересно, как же его отмечать? Можно злоупотреблять или нет? Но это уже вам решать. А Всемирный день дарения, Всемирный день лабиринта и Международный день уважения кур. Да, дорогие друзья, действительно, этих птиц часто незаслуженно считают глупыми и даже вовсе не принимают за птиц. Раньше, кстати, в СССР была такая присказка: курица не птица, Польша не за граница. Такое положение дел очень несправедливо. Куры тоже заслуживают уважения. И в действительности, кстати, интеллект этих птиц достаточно развит. В ходе экспериментов ученые выяснили, что куры умеют считать и даже выполнять простые арифметические действия. А еще при виде опасности они падают замертво и одним глазом следят, улетел ястреб или нет. Хитро придумано. Вот как. Итак, идем дальше. Кто же из известных людей родился 4 мая? Композитор Марк Фраткин, автор многих популярных в середине 20-го столетия песен и музыки к кинофильмам. Блистательная Одри Хепберн, британская актриса, фотомодель и танцовщица, признанная икона стиля. Татьяна Самойлова, актриса театра и кино, полюбившаяся миллионам зрителей по фильмам «Летят журавли». «Неотправленное письмо» и непревзойденная до сих пор Анна Каренина. Итак, по народному календарю, сегодня Проклов день. Южный ветер в этот день предвещает теплое и урожайное лето. А сильный и холодный северный ветер говорит о том, что весна выдастся затяжной, а урожая ждать не стоит. Ой-ой-ой, не нужно нам такого, правда? А если же в этот день идет дождь, летние месяцы будут влажными. А если черемуха начала цвести, то лето предстоит жарким и засушливым. Так-так-так, дорогие друзья, сегодня буду искать черемуху. И если найду цветущую, обязательно завтра вам расскажу.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

любви моей. Это был красивый обман, игра теней. Далеко ушел караван случайных дней.

0: Это Рокс, хороший денек, и с вами Юлия Кадушкевич. Как обещала, собрала для вас полезные мелочи для повседневной жизни.
1: Удивительная вещь. На заметку.
0: А с первым теплом, дорогие друзья, мы чаще выезжаем на пикники и гуляем в светлых футболках. А пятна от травы, например, выводит обычная паста из зубного порошка и воды. Ну или сода с перекисью. Нужно нанести на 10 минут, потом постирать. Ну а желтые следы от пота под мышками убирает нашатырь. Одна столовая ложка на стакан воды. Смочить, потереть щеткой и бросить в стирку. Ну а чтобы вещь после зимы не пахла затхлостью, можно добавить в машинку стакан уксуса вместо кондиционера. Это если вы не любите использовать бытовую химию. Итак, еще классный совет, так скажем. Новые босоножки или шлепки натирают в первую же прогулку мозоли. Спасает стик антипреспирант. Да-да, вы не ослышались. Твердый, без отдушек. Нанесите на места трения пяток и между пальцами. Он создает скользящую пленку и подсушивает кожу, предотвращая трение. Ну а в походе при первых признаках дискомфорта, конечно, нужно наклеить лейкопластырь-гидрогель. А еще называют его гидрогелевая повязка. Он охлаждает и не сдирает кожу при снятии. Ох да, мозоли вещь неприятная, так что лучше заранее об этом подумать, чем потом их лечить, хромать и мучиться. Лично я об этом пластыре не слышала, но обязательно куплю и попробую. Вещь хорошая.
1: Хороший денек на Радио Рокс. Наши песни.

0: Реклама.
1: Дети, вы у меня взрослые?
2: Да, взрослые.
1: Я вас ненадолго одних оставлю, схожу в магазин.
3: Хорошо.
2: О, пап, ты уже вернулся?
4: А мы тут к ужину готовимся.
2: Горелым запахло.
4: Значит, ужин готов.
1: А давайте вместе в магазин пойдем.
0: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних. Радио «Рокс».

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Завершается очередной музыкальный час на Роксе, но вы не пугайтесь, дорогие друзья, эфир продолжается. А также, как и праздник красивых признаний в любви. Не ждите особого повода, признавайтесь прямо сейчас, глядя в глаза, если дорогой вам человек рядом. Или позвоните, или скажите такие простые, такие важные, я бы даже сказала, вечные слова. Желаю вам сегодня хорошего настроения, целого океана взаимных чувств и, конечно, хорошего денька. Скоро услышимся!
0: Наши песни.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: К празднику Победы!
2: Победный залп по ценам!
1: По 12 мая! В сети «Белювелирторг» и «Кристалл» выгода на ювелирные изделия до 75%! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
3: В Беларуси полдень.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении водителя частного предприятия, осуществлявшего услуги по перевозке пассажиров. Ему инкриминировано нарушение ПДД эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжких и менее тяжких телесных повреждений, а также смерть людей. Согласно материалам дела, водитель маршрутного автобуса выполнял перевозку пассажиров. В нарушение требований ПДД они не были пристегнуты ремнями безопасности. Причем сам транспорт имел ряд неисправностей тормозной системы и ходовой части. В результате погибли 6 человек, 4 причинены тяжкие телесные повреждения, 3 менее тяжкие. Для обеспечения взысканий на имущество обвиняемого и юридического лица стоимостью более 900 тысяч рублей наложен арест. С 1 января беларусь в безвизовом порядке посетили 62 282 человека из 38 европейских стран. Об этом Белта сообщили в Госпогранкомитете. Всего с начала действия безвиза Беларусь посетили уже 1 320 451 жителей Европы. Больше всего литовцев – почти 700 тысяч человек. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств из 19 июля 2024 года в Беларусь въехали почти 68 тысяч иностранцев. В белорусском пограничном ведомстве напомнили, что безвиз для граждан 38 европейских стран действует до 31 декабря 2026 года включительно. В Литве со вчерашнего дня действует новый запрет для транспорта из Беларуси и России. В страну нельзя въезжать, если в баке больше 200 литров топлива. Ограничение будет действовать до 31 декабря 2027 года. За нарушение предусмотрены штрафы, конфискация топлива, ввезенного сверх нормы. Инициатором выступил таможенный департамент Литвы. Там утверждают, что избыточное горючее из баков сливают для перепродажи. По данным ведомства, в Литву в среднем за сутки въезжают около 200 грузовиков с белорусской и российской регистрации. За месяц более 7 тысяч.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске небольшая облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 25-27. В Бресте, Гомеле, Гродно и Могилеве 25-27. В Витебске 26-28. Во всей стране солнечно и без осадков. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый день. Радио «Рокс». Будет ночь.

0: паренек
1: с Юлией Кадушкевич.
2: На Роксе полдень, друзья, а это значит, что с вами Юлия Кадушкевич и хороший денек. А сегодня у нас еще один душевный праздник в календаре. Всемирный день щедрости или Международный день дарения. Тот самый день, когда даже маленький знак внимания может стать чьей-то большой радостью. А все, что мы отдаем от чистого сердца, возвращается сторицей. Предлагаю, будьте волшебниками друг для друга. Не обязательно покупать что-то дорогущее, подарите простую улыбку, искренний комплимент, 5 минут внимания родным. Ведь все знают, что от улыбки хмурый день светлей. От улыбки в небе радуга проснется. Проверим!

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: Радио «Рокс».
2: Лучшие песни часа представляет препарат «Цитрин» от доктор Редис.
3: Мама, мы едем на дачу.
4: Ахти! Аллергены атакуют в любое время года.
3: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
4: Хорошо, что есть «Цитрин». Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
3: Ура! Мы едем на дачу!
5: «Цитрин». Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания по обычной реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель доктор Редис Лабораторис Лимитед.

0: Это «Хороший денек», «Вы на Рокси» и с вами Юлия Кадушкевич с удивительными фактами обо всем на свете. А давайте про счастье.
1: Удивительная вещь. Всякая всячина.
0: Самый счастливый возраст в жизни человека по соцопросам – это 33 года. В этом возрасте люди уже достаточно мудры, чтобы не переживать по пустякам, но еще достаточно молоды, чтобы радоваться жизни. А к тому же сегодня 33-летние люди – это юноши и девушки, если посмотреть даже на наших родителей в этом возрасте. Они выглядели намного старше, не говоря уже про наших бабушек и дедушек. Так что, если вам сейчас 33, вы самый счастливый человек в мире, помните? Об этом. Идем дальше, про усталость. Самая уставшая часть нашего тела – это не спина и не ноги, а, внимание, дорогие друзья, глаза. За день наши глазные мышцы совершают около 100 тысяч движений. Ого-го! А теперь про Луну. Ночью в полнолуние люди, оказывается, спят в среднем на 20 минут меньше, чем в другие фазы Луны. И засыпают дольше, кстати. Так что, если вчера не выспались, возможно, это виновата Луна. Про шоколад. Одна плитка шоколада может дать вам энергии, чтобы пройти 50 метров вверх по лестнице. А вот чтобы сжечь калории от этой же плитки, придется пройти уже 5 километров. Так что выбирайте, что для вас лучше.
1: Хороший денек на Радио Рокс.
2: Время течет сквозь пальцы, и колки идет снег. Здесь можно 100 лет скитаться и твой потерять след.
1: Наши песни,

0: Продолжу вас удивлять. Это Юлия Кадушкевич. И если кто не знает, вы на Рокси, дорогие друзья.
1: Удивительная вещь. Всякая всячина.
0: Итак, про дождь. Если вы не любите дожди, то это информация для вас. Чтобы, попав под дождь, вы смогли отвлечься от раздражений и посмотреть на этот процесс с точки зрения пользы и науки. Итак, поехали. Скорость дождевой капли около 30 км в час, представляете? А скорость снежинки, например, всего 1 км в час. Вот почему снег идет так медленно и красиво, а дождь просто лупит по крыше. А если бы дождевая капля падала с высоты облака без сопротивления воздуха, она разогналась бы до 558 км в час. Представляете, такой ливень точно разрушал бы города. Спасение таится в форме капли. Она не круглая и не слезообразная, а похожа на маленький парашют или гамбургер. Воздух сплющивает ее снизу, создавая сопротивление и не давая разогнаться, как бы подушка безопасности. А вы знали, кстати, почему после дождя так легко дышится? Это не только из-за пыли, которую прибило к земле. В воздухе образуются отрицательные ионы, те самые витамины воздуха, которые так нас радуют. Успокаивают, кстати, нервную систему и улучшают самочувствие. Настоящий природный ингалятор. Вот так-то, дорогие друзья. Я надеюсь, вы поменяли свое отношение к дождю, и в долгие дождливые вечера вас эта информация обрадует, если ее вспомните.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Обновляйте кухню выгодно. В 21 век Бай кухонный гарнитур от 96 рублей в месяц. Заказывайте сейчас, платите потом. Рассрочка на 12 месяцев на всю мебель от 100 рублей по 10 мая. 21 век Бай. Мы рядом. Телефон 221.
0: Радио «Рокс».

сигарета, догорает свеча. Ярко-желтого цвета с неба льется печаль.

0: всех вышел на дорогу встречать.
1: Реклама.
2: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
3: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Улыбайтесь смело. Стоматологическая клиника «Дантист Клиник». Широкий спектр услуг. Опытные специалисты. Современные технологии. Нововиленская, 45. Сайт dentistclinic.by. Телефон 29 151 55 99.
1: Радио «Рокс».

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Дорогие друзья, завершается еще один музыкальный час на Роксе. Хороший денек, и я, Юлия Кадушкевич, уходим отдыхать и набираться сил. И совсем скоро наша студия превратится в один большой праздник. Через каких-то 10-15 минут в эфир ворвется народно-поздравительная программа «Был бы повод» и наделает шума, радости и веселья. Если вы хотите поздравить близкого человека или просто передать майский привет, то пишите на наш вайбер код 33-699-102.1, а мы разделим с вами эту радость и, конечно, расскажем о ней всей нашей любимой стране. Ждем!
0: Наши песни.
2: И сотен дней из суматохи серых будем, из лабиринтов улиц замкнутых на вечность.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Приглашаем за победными скидками в «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 12 мая. Праздничные бонусы и выгода на украшения до 75%. С Днем Победы! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
2: В Беларуси час дня.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Прививки от опасных сезонных заболеваний, вирусного энцефалита и менингита можно сделать в медучреждениях в Беларуси. Как напомнили эпидемиологи, иммунизация – современный способ предупреждения опасных заболеваний. Получить вакцину можно на платной и бесплатной основе в учреждениях здравоохранения. Специалисты проведут первичный осмотр, дадут рекомендации, а потом можно будет получить прививку для укрепления иммунитета. В Гродно таможня пресекла незаконный ввоз продукции более чем на 900 тысяч рублей. Нарушение было выявлено в пункте пропуска Бенякони, где грузовик из Литвы перевозил около 5 тонн продукции, в том числе ингредиенты для пищевой и фармацевтической промышленности, сырье для биологически активных добавок и продукты питания. Перевозчику грозит штраф в размере до 30% от стоимости груза и дополнительные таможенные платежи на сумму около 250 тысяч рублей. Национальный аэропорт Минск расширяет полетную программу. На прошлой неделе были запущены регулярные рейсы из подмосковного аэропорта Жуковский. Они будут выполняться между столицами Беларуси и России 4 раза в неделю, по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. График сохранится до конца майских праздников. А с 5 июня рейсы станут еженедельными по пятницам и воскресеньям в обоих направлениях. 6 мая увеличивается частота полетов и из других российских городов. Белорусские драники заняли 25 место из 100 в глобальном списке, который гастрономический гид Taste Atlas обновил в конце апреля. Лидером стали латышские картофельные оладьи, обогнавшие французские кружевные блинчики. Сладкие на втором месте, бретонские на третьем. Рейтинг составлен на основе 1000 проверенных оценок пользователей из разных регионов мира.
1: Погода.
0: В начале недели погоду в Беларуси будет определять обширные антициклоны из Западной Европы. В страну продолжат поступать теплые воздушные массы. Однако уже завтра понемногу начнет холодать. Сегодня же в Минске небольшая облачность без осадков. Температура воздуха днем 25-27. В Бресте, Гомеле, Гродно и Могилеве 25-27. В Витебске 26-28. По всей стране солнечно и без осадков. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый день! Радио Рокс.
2: Нотами нежными, нежными, ровными, ровными строчками.
1: Наши песни.

0: Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Наташа Ладыгина.
2: Ну что ж, друзья, приветствую вас уже здесь, вот в народно-поздравительной программе «Был бы повод». На часах 13.06, за окном 5 мая. Просто невероятное весеннее солнце, такое же, как и у меня внутри. Друзья, эта программа «Был бы повод», да, а это значит, что пора делиться хорошим настроением, и мы поможем передать ваши самые теплые слова близким коллегам и друзьям. Давайте напомним... Наполним этот обед вашими приветами, а я, пожалуй, напомню номер нашего Вайбера, если вдруг подзабыли. 699-1021 с кодом 33. Здесь, друзья, я жду ваше послание в прозе. Да, пускай не будет невероятных там каких-то рифм. Я вас прошу об этом. Давайте их оставим для вечернего застолья. Жду поздравления от души. Вот так вот, простыми словами, так, чтобы сердцем можно было почувствовать каждое пожелание. Ну и по возможности, пожалуйста, это моя личная просьба ко всем и каждому, кто пишет. Выделяйте, пожалуйста, ударные буквы в фамилиях, будет приятно и вам, и нам. Ну что ж, друзья, впереди у нас почти целый час радости. А, да, кстати, забыла рассказать, у нас еще есть телефон прямого эфира. Можно позвонить и лично поздравить своего любимого человека на всю страну. Пишите 8-017-363-1013. Ну а начну я сегодняшнюю народно-поздравительную программу «Был бы повод» вот с этого чудного послания, которое прилетело из города Борисова. Дорогой Радио Рокс, через вашу прекрасную передачу поздравляем на всю синёкую Беларусь нашего постоянного слушателя. Вернее, вашего постоянного слушателя и нашего...

0: программе «Был бы повод».
1: Отличное начало у нашей поздравительной программы, но тут вот и приветик прилетел. Рина пишет: передаю привет Антонине

Максимовой в город Круглое. И улыбочка, и смайлики, и хорошего настроения, видимо, Рина желает Антонине. Ну что ж, Антонина, получите, распишитесь, улыбнитесь. День начинает играть такими яркими красками, что то ли еще будет. Так, Оксана к нам обратилась. И вот что пишет она. Здравствуйте, любимая Радио Рокс. Дорогая наша Тарасевич Светлана Ивановна, от всей души поздравляю с днем рождения. Желаю тебе крепкого здоровья, душевного спокойствия, жизненной мудрости, семейного тепла и всего того, чего хочешь сама. Ах, как классно. Вот девчонки точно знают, что пожелать любимой подруге. Пусть все твои желания непременно сбудутся, а мечты осуществятся. Оставайся такой же красивой, обворожительной, молодой, душевной, искренней, талантливой и понимающий. Ты замечательная женщина и настоящий человек. И пусть даже самые маленькие радости этого дня запомнятся тебе надолго. Ну ничего себе, Оксана, ну какая же это маленькая радость. Мы теперь вот всей страной, Светлана Ивановна, поздравляем вас с днем рождения. Эх, сегодня надо погудеть, как сердце того велит. Правда, Оксана? Я думаю, Светлана Ивановна так и сделает. С праздником вас, дорогая. Инна нам написала, город Солигорск с нами на связи. Солигорск, тебе большой привет. Ах, как я люблю этот город. Поздравьте, пожалуйста, мою подругу, пишет Инна, и одноклассницу. Зовут ее Бич Дина. У нее сегодня день рождения. Ах, роксовцы, знали бы вы, что же это за человек? Она самый прекрасный, замечательный, добрый, любящий человек, да-да. Вот пусть в этот день ей будет приятно услышать поздравления от Радио Рокс. Вы знаете, что нет, Инна, это ваше поздравление. Мы всего лишь проводники вашего тепла и любви. Нам так нравится наша работа, мы так любим делать людей счастливыми. Дорогая Дина, пусть душа ликует и поет, а вместе с вами ликует и поет вся страна с самыми наилучшими пожеланиями. Сегодня ваш день пытается сделать ваша подруга Инна Хроменкова. Но я, Наташа Ладыгина, тоже не остаюсь в стороне. Хочу быть причастной к вашему празднику. Да что там я? Весь город Солигорск. Да что там Солигорск? Вся страна. Ну и, девчонки, дорогие именинницы, лично я решила, что я сегодня вам подарю, знаете ли, мечты. Вот пускай у вас в кармане будет тот билетик, который вот в ту часть нашей планеты, куда вам очень хочется поехать. Музыкальный подарок уже здесь.

0: Реклама.
1: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон. Вай по телефону 8017 388 77.

0: В6 помогает справиться с нервозностью и раздражительностью, вызванными дефицитом магния. Магний В6 разрешен беременным и кормящим. Лекарственный препарат только для применения внутрь. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Производитель Cooperation Pharmaceutics, Франсез, Франция.
1: Радио Рокс. Лучшие песни часа представляет препарат Цитрин от доктор Редис.
2: Мама, мы едем на дачу.
3: Ахти!
4: Аллергены атакуют в любое время года.
2: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
0: Хорошо, что есть Цитрин. Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
2: Ура! Мы едем на дачу!
5: Цитрин. Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания и побочные реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель доктор Редис Лабораторис Лимитед.

Вот, друзья, я правда думаю, что наша народно-поздравительная программа – это удивительная передача, где не только мы дарим радость вам и разделяем с вами ваши праздники, но еще и помогаем людям найти друг друга. Вот сейчас за рамками эфира переписывалась с нашим слушателем. Зовут его Михаил Качев. И вот что он написал, буквально несколько слов. «Дорогая моя, я с тобой жил 17 лет, родненькая, отзовись, Валюша Ткачева, от Гены, я хочу дарить тебе любовь и песни». Господи, вы понимаете, что вот за этими двумя строками стоит, мне кажется, целая человеческая судьба, не одна, а целых две. Я тут поинтересовалась у Михаила, вы что, потеряли Валентину, как-то не можете найти ее? И говорит, да, никак не могу ее отыскать. Поэтому, друзья, ну, рокс творит чудеса, это правда. Если вдруг кто-нибудь знает такую замечательную женщину, Валюшу Ткачеву из города Ветка, ну, пожалуйста, напишите мне сюда, я обязательно передам координаты Михаилу, и, возможно, какое-то чудо произойдет и сегодня, хоть и маленькое, но такое значимое для двух сердец, возможно, когда-то разлученных. Миш, все, что могла, судьба ваша теперь в руках наших внимательных и очень эмпатичных слушателей. Я думаю, что все-таки Валечку мы отыщем сегодня. Ирина из Минска нам написала: «С днем рождения, хочу поздравить брата, жену брата Аллу Шуликову. Крепчайшего здоровья хочу ей пожелать, благополучия, молодости. Пусть накопленная мудрость помогает легко преодолевать преграды. Пусть любовь к своим близким согревает сердце. Пусть всегда будет обаятельной и привлекательной. И наслаждайся, конечно, каждым прожитым днем. Поздравляем тебя от души!» Я так понимаю, день рождения, конечно, праздник какой, но это здорово, как Алла. Мы, роксовцы, с большим удовольствием присоединяемся, а вот этот вот подарочек, поздравление на всю страну вам подарила сегодня Ирина из Минска. Добрый день, Рокс! Так начинается следующее послание. Хочу передать вам привет и самому родному человеку. Вере Анатольевне Соловей, пишет нам муж Александр. «Хочу для тебя посвятить все слова, всю жизнь на алтарь нашей любви положить и никогда не посмею предать тебя. Ты для меня все, ты мой свет, моя отрада, жизнь моя и самая большая любовь. Милая, будь только рядом. Моя любовь, ты радуешь меня и заставляешь жить, даешь это желание. Без тебя мой мир не полон и несовершенен. Твои глаза и улыбка мне снятся по ночам. Я думаю о тебе каждую свободную минуту. Спасибо, что ты есть в моей жизни. С уважением, муж Александр». Ох, Александр, вот как после таких слов мне вести эту программу? Не знаете, Вера Анатольевна, ну вы просто счастливая женщина. Такое любящее сердце рядом. Ребят, счастье любит тишину. Я замолкаю. Еще одно поздравление и хорошая музыка. Двигаемся дальше. Катерина с нами на связи. Дорогие роксовцы, поздравьте, пожалуйста, мою любимую маму, свекровь и бабушку Наталью Николаевну Гуринович. У нее сегодня случился день рождения. Желаем, чтобы жизнь складывалась именно так, как хочется тебе. Вот даже в мелочах. Пусть будет много времени на себя, на отдых и на то, что приносит просто удовольствие. Здоровье тебе, родное, которое не подводит. Оптимизма, который не заканчивается. Чтобы дом твой был полной чашей, а сердце наполнено любовью. Пускай все окружающие ценят твою доброту и отзывчивость. Процветание, умиротворение и того самого внутреннего огонька, который делает каждый твой день светлее. Ну, если можно, песню в исполнении Стаса Михайлова. Да, «Женщина-вишня» уже в эфире.

0: Лучшие песни о главном. Рокс.
1: Вы не представляете, как здорово здесь сидеть в студии, еще и получать ваши послания. Вот после того, как прозвучало поздравление, тут Инна пишет: ребята, огромное спасибо, мы в восторге от поздравления. Тысячу раз спасибо, тысячу раз пожалуйста. И спасибо за то, что позвали на ваш праздник. Так, идем дальше. Здравствуй, дорогой Рокс. С радостью поздравляем Михаила Владимировича Жорова из города Смолевичи. Правда, с прошедшим. С днем рождения. Ну что ж, мы любим продлевать то самое послевкусие, как я люблю говорить. И еще раз желаем ему всего самого лучшего в жизни. Пусть Господь благословит его и его семью на долгие-долгие годы полной любви и взаимного понимания. Пусть удача и успехи всегда сопутствуют его работе. Мы вас очень-очень любим. Вот такое чудное поздравление. А вот от кого? Ага. Это от Евгения Венгерского, от нашего постоянного слушателя. Да-да, нам тут сообщили, что, оказывается, Михаил Владимирович отметил свой праздник 1 мая, ну, до сих пор получает поздравления. Вот здорово, когда близкие люди рядышком умеют так продлевать праздники. Жень, вы тоже большой молодец. Михаил Владимирович, с прошедшим. А вот поздравление от старшего брата Андрея и его семьи. Сегодня Андрей с юбилеем поздравляет родного своего братика Сергея Валерьевича Катаева. Полвека. Ну, ребят, ну это такой праздник, золотое время, когда уже знаешь, что важно, умеешь ценить простые радости. В общем, родной мой, я желаю тебе бодрости духа, надежных друзей, душевного покоя, стабильного достатка и ярких-ярких событий в жизни. Пусть впереди будет еще много-много поводов для гордости и улыбок. Я тебя люблю, дорогой мой. Ах, как здорово! Слушайте, вот братская любовь — это ведь тоже что-то особенное. Вы, Андрей, большой молодец, что в этот день вот так вот красиво отнеслись к празднику родного брата. Сергей Валерьевич, мы, роксовцы, тоже не остаемся в стороне. Поздравляем вас от чистого сердца. Тамара пишет: а я хочу поздравить своего брата Анатолия Любецкого с днем рождения и пожелать ему здоровья, счастья, благополучия, чтобы, ну, все у него в жизни получалось. И что задумал, вот пускай тоже случится. И подберите для него хорошую песню. Тамар, мы с вами как будто в магазине. Ну, подберем красивую песню в отделе, где особенно приятно работается с дорогим мне исполнителем Михаилом Шуфутинским. Но прежде чем я попрошу его вынести пластинку со своим хитом. Вот еще одно поздравление от Людмилы. Добрый день, дорогие роксовцы. Коллектив отдела городских перевозок госпредприятия Брест-Гортранс сегодня поздравляет тоже с 50-летием, с золотым юбилеем начальника отдела Сергея Николаевича Калинковича. Этот юбилей действительно прекрасный повод, Сергей Николаевич, чтобы сказать слова благодарности вам за ваш труд, мудрость и доброту. Пусть жизнь радует вас новыми возможностями, а сердце всегда остается молодым и открытым для чудес. Желаем, чтобы работа осталась источником гордости, а дом – местом, где ждут и любят. Ах, как красиво Людмила пишет. Здоровья, энергии и ярких впечатлений на долгие годы. Сергей Николаевич, поздравляем вас. А вот тут, вот, кстати, Михаил Шуфутинский уже зашел. И, кстати, не с пустыми руками.
2: Старой пленкой любимой кассеты вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть

0: Был бы повод. Программа для ваших праздников.
1: Ну, а мы продолжаем в данном случае поздравлять всех тех, кто сейчас встречает свой день рождения на рабочем месте. И, возможно, вот в этот обеденный перерыв и тортик разрезается, кто-то угощается кусочком пиццы, а кто-то наливает какой-нибудь вкусный напиток, ну, например, какую-нибудь, не знаю, минеральную водичку. Ну, день же все-таки, да? Людмила пишет: «Добрый день, любимая Радио Рокс. Поздравьте, пожалуйста, нашу замечательную коллегу и подругу Татьяну Григорук. У нее сегодня день рождения. Ах, Танюша, какая ты умница! Какая ты красавица! Желаем тебе крепкого здоровья, душевного спокойствия, жизненной мудрости и, конечно, семейного тепла. Пусть твои желания непременно сбудутся, а мечты осуществятся. Оставайся такой же красивой, обворожительной, молодой, душевной, искренней и понимающей. Ты замечательная подруга и настоящий человек. Пусть даже самые маленькие радости этого дня запомнятся тебе надолго. Поздравляем! Ах, Людмила, красиво получилось! Танечка, ловите огромный приветы от нас. Наташа пишет: дорогие роксики, вот часто нас так называют, но нам почему-то это тоже нравится. В нашем маленьком коллективе сегодня праздник, день рождения у нашей коллеги Пасынковой Натальи Николаевны. Мы все желаем ей всех земных благ, никогда ни в чем не разочаровываться, оставаться такой же классной, как мы ее знаем. Дорогая, с праздником тебя, твои коллеги в столовой Белгазтехника. Так, девочки, знаете что, раз уж вы там в столовой, у вас же там наверняка много стульев всяких. Давайте-ка вспомним, как это было в детстве. Ну-ка, усадите Наталью Николаевну на самый красивый стульчик. Ну-ка, подойдите и покачайте ее. Вот так, знаете, раз, ну, сколько там? Ну, сколько ей исполнилось? 18 раз всего лишь. Девчонки, заодно и разомнемся. Правда? Ну все, Наталья Николаевна, день рождения я вам организовала. Песню вручу немножко позже. А вот тут дружный коллектив медицинского центра «Нардин» сегодня с днем рождения поздравляет и администратора Викторию Ванчикову, и специалиста по кадрам Елизавету Кудинович. Мы желаем вам, дорогие, крепкого здоровья, радостных дней, светлых, ярких моментов. Пусть жизнь преподносит самые долгожданные подарки. Ну а любовь пускай кружит.

0: Реклама.
1: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
0: Радио «Рокс».

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: На часах вот-вот 3 часа дня, а это значит, что наш сегодняшний хороший денек подходит к концу. Пришло время прощаться до завтра. Я, Юлия Кадушкевич, хочу пожелать вам тепла, улыбок, исполнения задуманного и, конечно, отличного настроения. Эфир Рокса продолжается. Впереди много хорошей музыки, выпуск новостей и шоу «Легкие будни» с Валентиной Лосовской и Антоном Шелестом. А всем пока-пока. До завтра.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Приглашаем за победными скидками в «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 12 мая. Праздничные бонусы и выгода на украшения до 75%. С Днем Победы! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
2: В Беларуси 3 часа дня.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Почти 130 единиц техники планируется приобрести в этом году для автопарка Минска. Предпочтение будет отдаваться троллейбусам с увеличенным автономным ходом, так как они хорошо себя зарекомендовали во время перекрытия некоторых участков дорог. Кроме того, их преимущество в экологичности. В этом году был списан 31 автобус и запланировано приобретение 129 единиц новой техники. Ее поставщиками будут белорусские предприятия МАЗ и Белкоммунмаш. В преддверии Дня Победы единовременная материальная помощь будет выплачена с 4 по 8 мая. Для разных категорий инвалидов, участников военных действий и пострадавших она составит от 1,5 до 5 тысяч рублей, сообщает УНТ. Различными формами охвачены и все нуждающиеся в уходе. Люди получают помощь в социальных пансионатах и больницах, обеспечены социальными услугами на дому, находятся под родственным уходом с выплатой пособия. Кроме того, накануне завершены проверки жилищных условий, отремонтированы помещение, печное и газовое оборудование. За сутки белорусские правоохранители зафиксировали около 100 сообщений о телефонных мошенниках, сообщает МВД. Большинство преступлений предотвращено благодаря оперативности милиционеров и бдительности граждан. Зарегистрировано 4 случая, совершенных с использованием информационно-коммуникативных технологий. Отдел МВД заблокировал 12 иностранных платежных реквизитов и приостановил операции по 30 счетам. Задержаны 2 курьера-аферистов. Чаще всего белорусы становятся жертвами, покупая товары в интернете. МВД предупреждает о рисках и советуют прекращать разговоры с подозрительными лицами и сообщать в милицию по номеру 102. Всемирная организация здравоохранения рекомендует носить одежду с длинными рукавами и избегать густой растительности, чтобы обезопасить себя от укусов клеща. В организации советуют быть максимально осторожными, находясь на открытом воздухе. В частности, специалисты рекомендуют избегать высокой травы и густой растительности, а гулять лучше по открытым тропам. После прогулок на природе нужно осмотреть себя, детей и домашних животных на наличие клещей. При их обнаружении немедленно удалить.
1: Погода.
0: В начале недели погоду в Беларуси будет определять обширные антициклоны из Западной Европы. В страну продолжат поступать теплые воздушные массы. Однако уже завтра понемногу начнет холодать. Сегодня же в Минске небольшая облачность без осадков. Температура воздуха днем 25-27. В Бресте, Гомеле, Гродно и Могилеве 25-27. В Витебске 26-28. По всей стране солнечно и без осадков. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: Здравствуй, дорогой.
2: Здравствуй, дорогая. Здравствуйте, наши дорогие и любимые слушатели.
1: Всем привет! Начинаются легкие будни. И сегодня, дорогие друзья, 4 мая ежегодно отмечается Международный день пожарных. Естественно, мы поздравляем всех, чествуем мужество пожарных, конечно же, во всем мире. Но,
2: и желаем, конечно, спокойных смен.
1: Конечно же. Но в эту тему вспоминается анекдот. Алло, это пожарная? Да. Пожарите мне, пожалуйста, картошки. Вы что, с ума сошли? Мы же пожарные, мы не жарим картошку. А что вы делаете? Мы тушим, понимаете? Мы пожарные, мы тушим. Ну, боже мой, ну потушите мне ее тогда.
2: Мне нравятся оптимисты.
1: Да, дело в том, что мы легкие будни. Мы не будем говорить о серьезных каких-то трагических случаях. Мы знаете, о чем с вами сегодня поговорим? О том, как у вас однажды подгорела еда.
2: Ну и у нас... Не только у вас.
1: У всех у нас как-то бывает.
2: Конечно.
1: Тут вот маевки были. Естественно, праздники. Потеплело, к счастью, так резко. Естественно, все на природу. Кто шашлычки жарить, кто там в доме. Значит, собирается компания друзей. Значит, семья, подружка семьи. Все сидят красиво во дворе за столиком. Уже завершается, значит, вечерочек. И вдруг супруг пошел там что-то в дом взять и начинает орать там. А что горит? А что у нас подгорело? Нигде на плите ничего нет. Ничего вообще не происходит. Запах паленой картошки. Гарь такая в
2: доме. Так а что подгорело-то?
1: И жена говорит, это я пюре в духовку поставила. Он говорит, зачем же пюре? Она говорит, ну я хотела, чтобы тепленькое было. А. То есть праздник удался. И
2: это точно была подруга Валентина?
1: Подгорела.
2: Подруга была, не ты?
1: Я пюре... У меня духовки нет. Начнем с этого. Угу, угу.
2: Ну, да. Может, и слава богу. Соседи, так сказать, целее будут.
1: Когда у вас что подгорало? На плите, в духовке, там, может быть, шашлычки жарили, отвлеклись, и они... Бац!
2: А как можно отвлечься, когда шашлыки жарят?
1: Не знаю.
2: Ты же все время с ними.
1: Это если кто-то есть все время с ними. А иногда и отвлечься может.
2: Когда ты один, так зачем тебе шашлыки? Шашлыки обычно, когда ты не один, Валентина.
1: Здрасте, приехали. Ты когда один не хочешь себе шашлычков
2: сделать? Я, может, и хочу. Но да я когда один, мне даже просто... Ну, это я, конечно, утрирую, даже воду для чая вскипятить лень.
1: Ах да, я забыла же, конечно.
2: А то нет, я на самом деле, что... Ну, человек когда готовит? Когда компания, когда хочется.
1: Когда хочет. Ну. Даже если нет компании, он может сам...
2: Я таких не встречал, вот честно тебе скажу.
1: Ну, не знаю.
2: Никогда.
1: Знаю. Наоборот, ты сделаешь шашлыки, тебе больше достанется. Но сейчас не об этом. Сейчас о том, как что когда-то подгорало. Если есть фотографии, присылайте на нашу страницу ВКонтакте. Если это были очень забавные истории, мы с удовольствием послушаем. Пишите и прочитаем все ваши смс-ки. Пишите Viber 33-699-102-1 и на странице ВКонтакте размещаете Радио Рокс М.
0: Легкие будни.

0: Именной портрет.
1: Итак, друзья, сейчас будем рисовать портрет замечательного человека. Первая подсказка. Мы в преддверии такого замечательного праздника, как День Победы. Поэтому краски у нас особенно насыщенные. И они, конечно, я не могу сказать, что особенно яркие.
2: Но... Да, да, они действительно где-то местами совсем не яркие.
1: Да. Но тем не менее.
2: Это важные портреты для
1: да,
2: всех.
1: Давайте рисовать портрет. Послушайте нас, пожалуйста, внимательно и попытайтесь догадаться, о ком идет речь. Так вот, наш герой – простой крестьянский парень. Пошел служить в польскую армию. Окончил в 1926 году в Нововилейке полковую артиллерийскую школу. А демобилизовавшись, вернулся в родные края, женился на местной красавице Анне. Казалось бы, чего больше в жизни надо. Но революционные настроения охватили Западную Беларусь, в том числе и Вилейщину. В деревне Цинцевичи активисты во главе с вернувшимся из Франции Николаем Петрикевичем создали подпольную организацию. В 1934 году в нее вступил наш герой. Однако по доносу провокатора польские власти арестовали многих членов подпольного райкома, в том числе и нашего героя. Долгожданное освобождение пришло лишь 17 сентября 1939 года со вступлением в Западную Беларусь Красной Армии. Воодушевленный, он приступил к реализации давней мечты – осушению болота возле родной деревни. На месте непроходимых топей был создан торфозавод «Желтки». Новое предприятие под его руководством поставляло в Вилейку, Молодечное и окрестные села дешевое топливо. Энергичный директор планировал построить на базе завода электростанцию, для чего заказал локомобиль из Мёрзского лесопильного завода. Но грянувшая Великая Отечественная война нарушила все созидательные планы. Наш герой остался в оккупированной Вилейке, перешел на нелегальное положение и стал поднимать патриотов на борьбу с врагом. Осторожно подыскивая единомышленников, создал антифашистскую патриотическую группу. Боевые товарищи единодушно избрали его командиром.
2: Почему избрали командиром? Хочу вернуться в детство, рассказать немножко о характере нашего героя. И это тоже краски к портрету, штрихи к портрету, и, возможно, вы узнаете. А детство его прошло вот как раз-таки в деревне Желтки, тогда еще Куренецкого района Вилейской области. Он был вторым ребенком из пяти, приходилось рано привыкать к крестьянскому труду. Он ходил в школу в соседние Цинцевичи, и по словам сестры, школьникам преподавали богословские науки. Но, как оказалось, не все дети соглашались с таким преподаванием. И наш герой с самого детства встал на сторону атеистов. Он был упрямый, настойчивый, с резким характером. У него всегда была такая позиция с детства. Сказал и точка. И, собственно, поэтому он даже удирал с уроков, где преподавали закон Божий. Его постоянно наказывали. И в знак протеста он прятался на кладбище и ночевал на могиле своего деда по отцовской линии. И между ними всегда была какая-то особенная связь. Вот внука дед поддерживал, и его смерть стала большим ударом. И все знали, где искать вот нашего героя. Если он пропадал, всегда искали его на кладбище. Вот он такой был суровый весь и всегда стоял на своем.
1: Ну и, собственно говоря, в конце июля 1941 года пишет Андрей Волынец, очень на него похожа рассказанная вами история жизни.
2: Ой, аж мурашки. Спасибо большое. Это действительно наш сегодняшний герой. Это герой Советского Союза Андрей Иванович Волынец. И, кстати, звезду Героя Советского Союза Андрей Иванович Волынец получил из рук самого Калинина. Получил согласно указу Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1944 года.
1: Ну, это казалось бы, уже после войны живи да радуйся, и все в порядке. Мы уже говорили, что бывшему командиру бригады доверили восстановление народного хозяйства в родных местах. И вначале он работал председателем Вилейского горисполкома, затем был на ответственных должностях в Вилейском, Молодеческом райисполкомах и облисполкомах. В 1944 году, в 1945-м, его назначили членом Государственной комиссии по переселению белорусов из Польши в БССР, но, к сожалению, здоровье ветерана оказалось подорванным перенесенными испытаниями. Внезапно, представляете, умирает 25-летний сын Николай, воевавший плечом к плечу с отцом в партизанском отряде. А 30 марта 1965 года не стало и самого комбрига.
2: И как дети рассказывали, папа мало рассказывал о себе, тем более хвастался. Когда журналисты задавали ему вопрос, он отвечал: «На моей малой родине очень много людей воевало в партизанах. Их послушайте. Съездите в Желтки, на Вилейщину, и пусть вам расскажут, какой у них был командир».
0: Легкие будни.

0: Легкие будни.
1: Итак, друзья, мы сегодня говорим о том, чем там проворонили и пожарили не так, как хотелось бы. Чуть пожар не устроили,
2: так,
1: что называется.
2: Спасибо большое. Яна нам написала, когда я готовлю, у меня постоянно все сгорает. Сковородка чугунная, старая. Свекровь меня постоянно осуждает. Говорит, что я та еще хозяюшка, а у меня все подгорает.
1: Ну, бывает.
2: Бывает, да.
1: Надо проанализировать, почему все время, если вы говорите, подгорает. Маргарита пишет. Мои дорогие Антон и Валентина, у меня истории две. Первая, когда бабушка жарила мне картошку, и в итоге из-за того, что бабушка отвлеклась, она подгорела. Картошка подгорела, естественно. Есть ее было невозможно. Сейчас смешно, а тогда было не очень. А в детстве я была в гостях, и мы с подружкой решили поджарить хлеб. И то ли тостер был плохой, то ли мы были растяпами. Хотя смотрели, не отрываясь. Хлеб подгорел, и его тоже есть было невозможно. Пришлось выбросить. С тех пор я хлеб не жарю, ибо того раза мне хватило. Роман пишет. Много раз за 21 год работы в МЧС приходилось сталкиваться на выезде с подгоранием пищи. Дня не хватит про все рассказывать. Роман, ну мы вас поздравляем с профессиональным праздником.
2: Да, наши поздравления. Ну и, конечно, мы сегодня говорим о забавных, веселых историях.
1: Конечно, конечно.
2: Можно вспомнить, не хочется.
1: Яна написала, был у меня однажды такой случай. Поставила я вечером печь бисквит. Приходит муж и говорит, что-то вот воняет на кухне. А я ему такая отвечаю, что не воняет. А пахнет.
2: Да.
1: И как-то про его успешно забываю, про этот бисквит, и мы уходим спать. Просыпаюсь утром, открываю дверь из комнаты, а на коридоре стоит горелый запах из духовки. А там, значит, лежит мой бисквит в форме маленького красного уголька. И такая вот вонь. И пропахли все куртки. А утром детям в школу, а нам на работу. Это была зима. Теперь мой муж отличает, когда пахнет, а когда воняет.
2: Светлана написала, не поверите, но у меня нет таких проблем, честно. Я так боюсь, что что-то подгорит, и если я что-то готовлю, то из кухни я не выхожу никуда и никогда. Я всегда контролирую весь процесс.
1: Да, и Наталья еще написала. Валентина, Антон, очень люблю плов и рис, не умею готовить вот эту крупу. Плов очень часто подгорает. Как-то был и суп подгорел, когда варила. Давно это было. Кстати, Наталья, ну вот я, честно говоря, я тоже еще тот кулинар, но рис, например, или гречку, там же на упаковке все написано. Если соблюдать, вот точно как написано на упаковке, у меня все идеально получилось. Причем разные упаковки, разные рецепты, так сказать, все нормально.
2: Ольга нам пишет, если сначала на сильном огне обжарить со всех сторон, да, до золотистой корочки, а потом на медленном доводить, ничего не пригорит и останется сочным.
1: Прекрасно. Это прекрасно. Друзья, впереди нас ждет рубрика «Дай 5», а это значит, мы будем разгадывать песню.
2: Звоните 363-1013, код Минска 017.
0: Легкие будни. Наши песни.

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Радио «Рокс».

0: равно помните, что промежутки от 1 до 39. Вот, есть такая разбежечка.
1: Есть можно еще желающие. Алло, был. Был, желающий, сбежал.
0: Да, 363-1013, код Минска 017. Звоните и можете дать нам еще одно число, за которым может скрываться слово или парочка слов, которые вас наведут на правильную мысль.
1: Алло, здравствуйте. 474. Человек, чей номер телефона заканчивается на эти цифры. Если вы решили дозвониться, ну, давайте.
0: Отвечайте,
1: не бросайте, да, не бросайте трубку. У нас же виден ваш номер телефона,
0: не
1: поэтому...
0: Не бросайтесь трубками.
1: Да, это чревато. Так, по-моему, есть все-таки желающие разгадать песню. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Антон и Валентина.
0: Добрый день.
1: Как вас зовут?
2: Меня зовут Денис.
1: Очень приятно, Денис. Денис, итак, есть возможность открыть еще одно слово. Или, возможно, не одно. Число назовите. От 1 до 39. Смотрите, 1, 3, 6, 10, 14 уже называли.
2: Я думаю, я знаю песню. Это Денис Майданов «Пролетая над нами».
1: Да что
0: Боже, действительно, ваш тезка поет эту песню. Совершенно верно, Денис Майданов.
1: Денис, а это не вы нам написали в Вайбер?
2: Это я написал.
1: Ага, я хотел сказать, ну вот еще один Денис.
0: Хорошо,
2: нет, это я написал.
0: Денис, мы послушаем песню сейчас. А, скажите, у вас когда-нибудь что-нибудь подгорало жестоко?
1: Прям жестоко?
2: Подгорало. Недавно кружка подгорала. Слушал ваше радио и подгорало.
1: Подождите, а что вы в кружке-то варили, там жарили?
2: Напиток.
1: А то помню. Жарили в кружке.
2: Не-не-не-не-не-не.
1: Хорошо, это, спасибо.
0: Я вот и думаю, что она подгорала.
1: Ну, может, чай в кружке как-нибудь разогревали или еще что. Ну, напиток разогревался, и поэтому...
0: Кружка подгорела.
1: Ну, если выкипела вода, таки подгорела.
0: А, может быть.
1: О, у тебя еще большое будущее в этом направлении. Денис, спасибо вам огромное. Давайте слушать Дениса Майданова с песней «Пролетая над нами».

0: Реклама.
1: Давно искали удобный диван? В 21 век Бай угловой диван всего от 172 рублей в месяц. Заказывайте сейчас, платите потом. Рассрочка на 12 месяцев на всю мебель от 100 рублей по 10 мая. 21 век Бай. Мы рядом. Телефон 221.
0: Радио «Рокс».

0: Легкие будни.
1: Мы сегодня говорим о подгоревшей еде, и Катерина поделилась. Здравствуйте, легкие будни, спасибо большое за тему. Вы как чувствуете? У меня это происходит постоянно. А почему? А потому что я любитель делать несколько дел одновременно.
2: Ну да, бывает. Бывает. А вот Жанна написала, не надо далеко ходить. В эти выходные были в деревне, хорошо потрудились, решили вечерком поужинать, приготовили шашлычок, захотелось еще картошечки. Но чтобы было быстрее, решили поставить ее в печку СВЧ. Микроволновку. Так. Я ее делаю... Это СВЧ, это же не микроволновка, или микроволновка. Это микроволновка, да.
1: У меня и микроволновки нет.
2: Ну, короче говоря, Жанна пишет, я ее делаю с приправой и немного майонеза. Она, одна порция приготовилась, решила поставить вторую, сама пошла на улицу. Через минут 10 прихожу, нет света, отключили. Ну, мы не ждали, ушли есть на улицу в беседку. Через часа 2 зашел муж в дом и приносит угольки. То есть свет включили, а картошечка жарилась. Печка черная, практически не отмылась. Дым полный дом. Дыма полный дом. Уехали вчера, запах остался. Вот так бывает. Да, действительно. Михаил пишет, давненько. Как-то после удачной охоты добыли косолапого.
1: Ого.
2: Я вызвался приготовить мяско. В результате пережарил, и мне было очень обидно и даже стыдно. Благо, закуски хватало. Вы просто торопились. Дмитрий пишет, дело
1: как
2: было...
1: Называется, дядя Федя съел медведя.
2: Да. Дмитрий пишет, дело было в общежитии Гомельского кооперативного института в дни моей студенческой юности. У нас на этаже электроплиты работали по графику, и чтобы не ждать, я зажег электроплитку, на ней готовился суп и жарился картофан. Выхожу из блока проверить на общественную кухню, не выключили ли плиты, возвращаюсь, дверь сквозняком захлопнулась. Ужас! Выламывать дверь – это путь на отчисление из общежития. Пользовался бытовыми электроплитками – запрещено, значит. На счастье, сосед по комнате был в гостях у своей тети недалеко, в городе. У него был ключ. Мобильных телефонов тогда еще не было. Сбегал за ключами, открываю в общежитии сгоревшей еды. Ой, значит, сбегал за ключами, открываю в ожидании сгоревшей еды.
1: Ожидании.
2: А нет, все было готово на 100%. Ну, видите, Дмитрий, так у вас все хорошо, благополучно все завершилось. А так бы, конечно. А
1: да,
2: плитками
1: да, да, когда...
2: мы все пользовались. А что делать?
1: А что делать?
2: Хорошо, друзья, давайте проверим сейчас нашу интуицию. Какая песня откроет час следующий?
1: Пишите, пожалуйста, на нашу страницу ВКонтакте Радио Рокс М или в Вайбер 33-699-1021.
3: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкий

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: К празднику Победы!
2: Победный залп по ценам!
1: По 12 мая! В сети «Белювелирторг» и «Кристалл» выгода на ювелирные изделия до 75%! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
3: В Беларуси 4 часа дня.

0: В студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. ГАИ Минска усилила контроль за водителями каршеринга. Цель – повышение безопасности на дорогах и снижение числа дорожных аварий, связанных с эксплуатацией каршеринговых автомобилей. Как рассказали в ГАИ, рейды прошли в Московском, Фрунзенском и Первомайском районах столицы. Инспекторы уделяли особое внимание тому, как водители арендных автомобилей соблюдают скоростные ограничения, а также правила маневрирования и проезда перекрестков. Кроме того, проверяли физическое состояние водителей и наличие у них действующего водительского удостоверения. Возможность удостоверения сделки двумя и более нотариусами появится в Беларуси с 1 января 2027 года. Эта новация позволит каждой из сторон при отсутствии возможности приехать к одному нотариусу для заключения сделки обратиться к разным нотариусам. Сделка оформляется в виде электронного документа, подписывается электронной цифровой подписью всеми участниками сделки, а также удостоверившими ее нотариусами. Сотрудники Управления по противодействию киберпреступности и ГУВД Мингорсполкома задержали 21-летних минчан, организовавших мошенническую схему под видом интим-услуг. Молодой человек выступал куратором, а его девушка оформляла фейковые анкеты на сайтах знакомств с помощью искусственного интеллекта и фотографий соцсетей, генерировала видеосообщения. Когда клиент соглашался на встречу, его убеждали перевести 500 рублей, якобы в качестве залога за безопасность. Когда жертва переставала переводить деньги, аферисты либо придумывали новые поводы для оплаты, либо просто блокировали собеседника. Деньги выводились за границу через иностранные карты знакомого. Известно о более чем 60 потерпевших. Проверка продолжается. Выходные дни выдались по-настоящему знойными. Белорусы предпочли провести их на свежем воздухе. Самые смелые первыми открыли купальный сезон. Спасатели из освота и МЧС внимательно следили за отдыхающими, проводя регулярные проверки. Подготовка к сезону была тщательной. По всей стране установили более 300 спасательных станций. Службы работают круглосуточно. Каждую неделю специалисты санэпидемстанции проверяют качество воды. К началу сезона также очистили дно водоемов на оборудованных пляжах.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске небольшая облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 25-27. В Бресте, Гомеле, Гродно и Могилеве 25-27. В Витебске 26-28. По всей стране солнечно и без осадков. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый день. Радио.

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: Легкие будни открыли новый час, и вы уже слышали, кто пел, какая песня открывала этот час.
2: Григорий Лепс. «Все, что было важно», называется эта песня. А теперь давайте посмотрим ваши варианты. Так, Вера предположила Валерий Леонтьев «На крыльях любви».
1: Хорошо.
2: Очень хорошо, но не то.
1: Но не то, да.
2: Роберто пишет «Фантазер», только не знаю, которая версия песни. Неважно. Самое главное, мы песню разгадываем. Потом Клавдия пишет «Песня». «Солнышко» исполняет Сергей Куренков. Сергей предположил Стас Михайлов «Она». Денис Эдуард из «Мести в голуби» или Григорий Лепс. Ага, с Григорием Лепсом
1: хорошо.
2: Попали, Денис.
1: Да.
2: Василий пишет, Виктор Дорин, «Я выберу тебя», исполняет Григорий Лепс. А, или Григорий Лепс еще.
1: Хорошо тоже.
2: Читаю.
1: Виктор Дорин исполняет Григорий Лепс.
2: Виктор Дорин, «Я выберу тебя», исполняет Григорий Лепс.
1: Это как знаменитой шутки. Чайковской. Полонез Огинского.
2: Ну что, Чайковский не может Полонез Огинского исполнить, в конце концов?
1: Ну а что, Григорий Лепс Дорина?
2: Нет,
1: все возможно.
2: Или Василий, молодец.
1: Но это было хорошо.
2: Потом Елена предположила Виктор Королев «Хрустальный замок». Анжела пишет Стас Михайлов «Перепутаю даты». Потом пишет «Ой, Лепс, его друг». Ну да. Та-та-так.
1: Так-так-так, ну
2: это Владимир вдруг пишет. Антон, Валентина, я думал, что сегодня вы загадаете Одри Хепберн. День рождения у нее.
1: Мы можем загадать кого угодно.
2: Да. Наташа пишет, Лепс не обессудь. Ну, почти, дальше добавляет. Ну, Григорий Лепс разгадали.
1: Так,
2: ну и вот, в общем-то, все. Ну, с Григорием Лепсом молодцы. С исполнителем прямо сегодня очень хорошо.
1: Очень даже неплохо работает интуиция. Ну а поскольку мы сегодня говорим о подгоревшей еде, мы ждем истории, когда что-либо подгорало. Но вот Михаил написал, у меня подгорало периодически, неоднократно, но я хочу признаться, что есть несколько блюд, которые мне на самом деле очень нравятся именно подгоревшими. Для меня это нормально, но большинство людей сказали бы точно, что блюда подгорели. А мне очень нравятся подгоревшие тосты. Очень нравится подгоревший бекон. Они приобретают совершенно другие вкусы и текстуры, когда подгорают или пережариваются. Мне это очень нравится. Особенно подгоревшие сосиски. Мои любимые. Но их нужно обжаривать, непонятно, на открытом огне. А вот когда они подгорают на сковородке, совсем не то.
2: Да, а я еще...

0: просто интересно.
1: Ну, в этой рубрике скоро Валентина будет рассказывать интересные факты о подгоревшем чем-то, я так понимаю. Но я хочу начать с проблематики.
2: Ну, начни.
1: Можно?
2: Проблематика.
1: Проблематика, да. Евгений написал, пишет, услышал ваш рассказ о плитках в студенческих общежитиях и захотелось поделиться. В мою студенческую бытность, а это 70-е годы, плитки как-то и не нужны были в комнате. В крайнем случае электрочайник. Но я вас понимаю. У меня внуки, студенты, и что интересно, в Могилеве три вуза, а вокруг нет ни одной сколь-нибудь приемлемого пункта питания. Ни

0: столовых, ни кафе. У нас таких проблем не было. Не уверен, что вы это озвучите, но, может, услышит руководство города. Слушайте, вы что, студентами не были? Разберитесь, ни в самих университетах, ни возле них нет мест, где студенты смогут между парами нормально поесть. Вот поэтому, видимо, в общагах плитки держат и еда подгорает.
1: Слушайте, спасибо большое, что вы написали.
0: Но вообще для меня...
1: Но это действительно мне тоже странно. Вот эти пункты питания, недорогие столовки, кафешечки какие-то, как раз и размещают там,
0: кажется,
1: где очень много студентов.
0: Меня удивляет, что в университетах, в вузах нету столовых. Мне кажется, в любом это продумывается
1: изначально. Если в любом случае мы озвучили вот эту вашу проблемку, этот вопрос, хорошо, что вы подняли этот вопрос. Во всяком случае, действительно, кто-то услышит, кто-то, может быть, быстренько развернет свой бизнес для того, чтобы студентов накормить, решат как-то этот вопрос.
0: Знаешь, и сразу песня вспомнила. Пусть руководство услышит, пусть руководство поймет, пусть руководство столовую непременно найдет.
1: Да, и главное, чтобы в этих столовых и пунктах питания, где питаются студенты в основном,
0: а студенты
1: скоро
0: это
1: вы
0: будущее.
1: Об этом говорите, да. Главное, чтобы там ничего не подгорало. Дело в том, что съесть может быть иногда там что-нибудь, какой-нибудь бутербродик подгоревший. Там. Понятное дело, что не смертельно. Но лучше это не делать привычкой, потому что многие у нас говорят, что это же очень хорошо, подгоревший вот это хлеб, это ж корочка, это ж практически активированный уголь. Это очень полезно. Люди на самом деле.
0: Ну, есть такие поговорки
1: что
0: всякие.
1: Что это полезно.
0: Что типа больше нравится тогда?
1: Да?
0: Ну что да. Будешь? Ну, я не могу просто озвучить эту фразу в эфире. Ну, говорят, что если будешь подгорело есть, так, ну, типа будешь... Огонек, ого-го.
1: А, огонек, ого.
0: Ага.
1: Но дело в том, что образуется акриламид.
0: Нет, лучше
1: когда
0: этого не делать.
1: Когда это в продуктах, содержащих крахмал, сахар при высокой температуре, и это происходит все при запекании, при поджаривании, он не содержится в сырых овощах, мясе, молочных продуктах. Больше в таких вот, как хлеб, картофельные чипсы, какие-то зерновые хлопья. И, конечно же, вредна подгоревшая пища. Там уже говорила я, что получилось там что-то подъесть такое несмертельное, но когда на регулярной основе, это, как говорится... не есть хорошо.
0: Нет, это
1: поэтому
0: для
1: рекомендую
0: очень плохо.
1: Чуть-чуть там хлебушек слегка золотистый цвет, картошечка слегка золотистый, а у нас же такие пригарочки, очень многие любят картошечку. Но знаете что? Я думаю, вам просто интересно будет узнать, что подгоревшая еда – это не только испорченный ужин, завтрак, обед. Это изучение ученых, химиков и, внимание, даже музейных кураторов. Вы не поверите, но существует реальный музей, куда люди присылают свои кулинарные неудачи. Там более 50 тысяч экспонатов. И цель музея – посмеяться над ошибками и напомнить, что еду все-таки можно контролировать. Этот музей в Америке есть такой. Действительно, там и сгоревшие тосты, и пиццы сгоревшие, и картошка, и мясо. И концепция этого музея – готовить в стиле музея. То есть это все сжечь, не ставя никакой специальной цели. А теперь, внимание, вопрос. Скажите, а как звучит самая популярная поговорка про сгоревшую еду?
0: Самая популярная?
1: Да, самая известная.
0: Про подгоревшую?
1: Да, совершенно верно.
0: Ну, давайте повспоминаем. Ждем ваши ответы в Viber 33-699-102-1.
1: Или на страницу ВКонтакте «Радио Рокс М».
2: Легкие будни. Реклама.
3: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Радио «Рокс». Лучшие песни часа представляет препарат «Цитрин» от доктор Редис.
5: Мама, мы едем на дачу.
6: Эхси! Аллергены атакуют в любое время года.
5: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
6: Хорошо, что есть «Цитрин». Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
5: Ура! Мы едем на дачу! хочу.
7: Цитрин. Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания и побочные реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель доктор Редис Лабораторис Лимитед.

0: просто интересно.
1: Итак, мы говорим о подгоревшей еде. И вот когда, например, мы голодные, мы частенько говорим: голод не тетка, пирожка не подаст. То есть будешь есть, что найдешь, или надо действовать как-то, чтобы утолить голод. А вот по поводу того, что еда подгорела, какая самая популярная поговорка, самая известная?
2: Ольга пишет: если бы ел бы пирог, да в печи сжег. Угу. Или первый блин комом. Потом Инна еще написала: что сгорит, то не сгниет. Юрий: чем добру пропадать, пусть живот сведет. То есть все равно сгорел, не сгорел, все равно съем. Так, Елена пишет: что сгорит, то не сгние. Светик тоже согласна с этой поговоркой. Елена пишет: первое, что пришло, первый блин комом. Хотя и не сгоревшая еда, но неудачная попытка. И Светлана еще тоже написала: ел бы пирог, да в печи сжег. Валентина, на самом деле.
1: И это правильный ответ.
2: Какой?
1: Действительно. Ел бы пирог, да в печи его сжег.
2: Да?
1: Да, совершенно верно. А вот это то, что часто говорят, что сгорит, то не сгниет, это как бы попытка найти
2: оправдание.
1: Плюс даже в минусе. Не переживайте, что сгорит, то не сгниет. То есть, ну, как-то так вот что-то такое. Если вещь уничтожена огнем, то она уже действительно не сгниет, там ничего не будет. Или даже такой вот момент типа судьбоносный, что тебе вот на роду написано, если там чему-то там сгорит, то оно не сгниет, не переживайте.
2: Знаешь, что,
1: вот, да, съел бы пирог, да в печи его жжет.
2: А вот я еще сейчас увидел, Оксана тоже написала: горелое сырым не бывает.
1: Это вообще чудо. Но это такое в народе, знаете, когда очень хочется съесть, и очень часто не горелое, а горячее.
2: Да,
1: горячие,
2: вообще, да, вообще
1: горячие,
2: подожди,
1: сырым не бывает.
2: Но Оксана переначила, я скажу по-своему.
1: Потому что когда вот очень часто на шашлычках и где-то там быстрее хочется съесть, оно не успело еще там приготовиться. Но горячий сырым не бывает. Вперед, давайте.
2: Да,
1: но
2: да, да.
1: В любом
2: случае. И вот еще, подожди, Галина написала: приготов... А, не-не-не, это другое. Ой, короче говоря, скачут тут сообщения, приходят. Ел бы пирог, да в печи сжег. Это Денис.
1: Да-да-да.
2: Ну ладно, все, не найду на данный момент. Если вдруг, прошу прощения, у кого-то из слушателей, найду вашу поговорку, обязательно озвучу.
0: Легкие будни.

0: Место притяжения.
1: Друзья, отправляемся в виртуальное путешествие, но опять-таки напоминаем, что мы в преддверии великого праздника, Дня Победы, и поэтому нас сегодня виртуально привлек к себе мемориальный архитектурно-скульптурный комплекс «Дальва». «Дальва». Он, собственно говоря, этот комплекс в память о жителях деревни Дальва. Находится на 77-м километре трассы Минск-Витебск, на месте бывшей деревни Дальва-Логойского, бывшего Плещеницкого района Минской области. 19 июня 1944 года деревня была сожжена вместе с жителями. В огне пожара погибло 44 человека, в том числе 29 детей, 13 женщин и 2 мужчины. В 1955 году на месте братской могилы с останками жителей бывшей деревни поставлен памятник. В 1963-м его заменили на обелиск с пятиконечной звездой, а в 1972 году в Белорусском государственном театрально-художественном институте объявили конкурс на лучший проект памятника деревни Дальва. Победителем стал третьекурсник отделения скульптуры художественного факультета, воспитанник народного художника Беларуси скульптора Бембеля Владимир Теребун. Проект стал его дипломной работой. Мемориал «Дальва» строился на общественных началах, на средства, собранные от концертной деятельности творческих коллективов Белтелерадиокомпании, военнослужащих и пожертвований общественных организаций.
2: Но основатель этого комплекса – 13-летний свидетель. Комплекс был создан по инициативе Николая Петровича Гириловича, который в 13 лет чудом спасся во время трагедии, став единственным выжившим из 44 жителей.
1: Открытый 15 июля 1973 года комплекс повторяет планировку бывшей деревни Дальва. Композиция мемориала состоит из отдельных элементов, свободно размещенных в пространстве, и занимает площадь 5 гектаров. На нем высечена надпись: «До 19 червня 1944 года тут была вёска Дальва. За 10 дён до вызволения гитлеровцы живыми спалили её жыхароў». Ну и за ним центральная скульптура, фигура матери. На невысоком постаменте в скорбном молчании застыла 4-метровая фигура женщины. К ней прижимается, обхватив ручонками, мальчишка. За их спинами из земли поднимаются 3 чёрные обугленные балки, символизирующие место пожара, где жила семья Василия Кухаренко, где приняли мучительную смерть дальвинцы. Справа от скульптуры на 16-метровой стене памяти фамилии, имена, возраст тех, кого сожгли живыми. Дети названы уменьшительными именами: Володя, Костя, Настя. Среди них 29 ребят. Перед стеной памяти братская могила, где покоятся останки 42 дальвинцев, а также мальчика и девочки из других деревень. Могильный холм, он обложен черными гранитными плитами, на них положен православный крест. На стене памяти обращение ко всем живущим: «Люди, схилите головы перед памятью жыхароў вёскі Дальва, невинно загубленных 19 червня 1944 года». На месте сожженных 5 деревенских хат, из 12 установлены бетонные венцы срубов серо-пепельного цвета,
2: внутри которых растут цветы. Мемориальный комплекс «Дальва». А под каким названием еще известно это место?
1: Ответы ждем в Viber 33 699 102 и 1,
2: и пишите на страницу ВКонтакте радио Рокс М.
0: Легкие будни.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио Рокс. Место притяжения.
2: Итак, место притяжения у нас сегодня — уникальное место памяти в Логойском районе, мемориальный комплекс «Дальва». А под каким названием еще знают это место, вот этот мемориальный комплекс? Как еще называют?
3: Ну вот прежде чем к ответам, Владимир написал: «О, ребята, про Дальву. В 5 километрах от деревни моего отца находится...» Ну, я так понимаю, что деревня в 5 километрах от этого места находится. «Мальчишка, который жив и остался, Николай Гириллович, моего отца троюродный брат.
2: Ого.
3: Помню, в детстве видел его. Он еще книгу написал «Дальва, сестра Хатыни». Кстати, это последняя деревня, сожженная в Беларуси во время войны. Сестра Хатыни, точно как и книжка называется. Партизаны возле этой деревни испортили связь, немцы, поэтому и сожгли деревню». Петр Петрович, наверное, не совсем понял вопрос, потому что пишет: «Я думаю, что это Зельва». Не, Зельва — это Зельва. Да, и Денис пишет: «Младшая сестра Хатыни». Вера написала то же самое. Ольга, Светлана, Ирина, Николай. Все написали, что младшая сестра Хатыни.
2: Совершенно верно, сестра Хатыни еще называют этот комплекс.

0: Реклама.
1: Обновляйте кухню выгодно. В 21 век Бай кухонный гарнитур от 96 рублей в месяц. Заказывайте сейчас, платите потом. Рассрочка на 12 месяцев на всю мебель от 100 рублей по 10 мая. 21 век Бай. Мы рядом. Телефон 221.
2: Улыбайтесь смело. Стоматологическая клиника «Дантист Клиник». Широкий спектр услуг. Опытные специалисты. Современные технологии. Нововиленская, 45. Сайт dentistclinic.by. Телефон 29 151 55 99.
3: 8 мая в 13:00 открытие строительного магазина «Миля» в Гомеле. Кооперативная 30. Скидки до 80% на товары для ремонта, сада, дачи и отдыха. Колесо фортуны и подарки первым 1000 покупателям. Подробнее на «Миля» бай. Телефон 77-41.
4: Радио «Рокс».

0: никак.
1: Легкие будни.
2: Красная шапочка, отнеси эти пирожки бабушке. Я не хочу. Тебе что, домик в деревне не нужен? Да, это наши слушатели продолжают присылать. Спасибо, Олег.
3: Это максимально прекрасно.
2: Да, и ты знаешь, еще Олег прислал, говорит, вчера вечером группа пирожков с капустой обманом отговорила меня от вечерней пробежки. Сначала они убедили меня, что голодным бегать вредно, а потом неожиданно выяснилось, что сразу после еды бегать вообще нельзя. Что было дальше, не помню.
3: Это же прекрасно. Ну, вы с юмором, и мы с юмором. Сгоревшая еда, о которой мы сегодня говорили, это вообще не повод для грусти. Это возможность взглянуть на кулинарную неудачу с юмором и поэтичностью. Например, представьте блюдо с карамелизированным ароматом дымка, например, или еда, поцелованная огнем. Красиво же. Хрустящая корочка, хранящая тайну пламени. Или кулинарный этюд в темно-коричневых тонах. Ведь это все великолепно. Вкус, который запомнится надолго. И это, по-моему, знаешь, в буквальном смысле.
2: Я думаю, что...
3: И мы это с вами сегодня вспоминали.
2: Это скорее не вкус. Не вкус, а запах.
3: Запах.
2: А то что ж ты вкус? Ты на это смотреть не можешь, еще пробовать, что ли, будешь?
3: Ну, не перебивайте, не переживайте. Это не сгорело, это приобрело характер и индивидуальность. Вот, собственно, на этом мы
2: особенно
3: и
2: если,
3: завершим.
2: Значит, особенно если вечером на ночь есть вредно, да, так сказать. Хорошо, я, Антон Шелест, буду с вами прощаться, друзья. Всем приятного аппетита, кто сейчас ест. Вкусной еды вам, хорошего, нескучного вечера.
3: Ну, а я, Валентина Лосовская, приглашаю вас в народно-поздравительную программу, которая выйдет в 19 часов. А легкие будни традиционно говорят вам до новых встреч в эфире.
2: Счастливо!
0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: К празднику Победы!
2: Победный залп по ценам!
1: По 12 мая! В сети «Белювелирторг» и «Кристалл» выгода на ювелирные изделия до 75%! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
3: В Беларуси 6 вечера.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Почти 130 единиц техники планируется приобрести в этом году для автопарка Минска. Предпочтение будет отдаваться троллейбусам с увеличенным автономным ходом, так как они хорошо себя зарекомендовали во время перекрытия некоторых участков дорог. Кроме того, их преимущество в экологичности. В этом году был списан 31 автобус и запланировано приобретение 129 единиц новой техники. Ее поставщиками будут белорусские предприятия МАЗ и Белкоммунмаш. В преддверии Дня Победы единовременная материальная помощь будет выплачена с 4 по 8 мая. Для разных категорий инвалидов, участников военных действий и пострадавших она составит от 1,5 до 5 тысяч рублей, сообщает УНТ. Различными формами охвачены и все нуждающиеся в уходе. Люди получают помощь в социальных пансионатах и больницах, обеспечены социальными услугами на дому, находятся под родственным уходом с выплатой пособия. Кроме того, накануне завершены проверки жилищных условий, отремонтированы помещения, печное и газовое оборудование. За сутки белорусские правоохранители зафиксировали около 100 сообщений о телефонных мошенниках, сообщает МВД. Большинство преступлений предотвращено благодаря оперативности милиционеров и бдительности граждан. Зарегистрировано 4 случая, совершенных с использованием информационно-коммуникативных технологий. Отдел МВД заблокировал 12 иностранных платежных реквизитов и приостановил операции по 30 счетам. Задержаны 2 курьера-аферистов. Чаще всего белорусы становятся жертвами, покупая товары в интернете. МВД предупреждает о рисках и советуют прекращать разговоры с подозрительными лицами и сообщать в милицию по номеру 102. Всемирная организация здравоохранения рекомендует носить одежду с длинными рукавами и избегать густой растительности, чтобы обезопасить себя от укусов клеща. В организации советуют быть максимально осторожными, находясь на открытом воздухе. В частности, специалисты рекомендуют избегать высокой травы и густой растительности, а гулять лучше по открытым тропам. После прогулок на природе нужно осмотреть себя, детей и домашних животных на наличие клещей, а при их обнаружении немедленно удалить.
1: Погода.
0: Завтра в стране ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью в Минске от 13 до 15 с плюсом, днем 21-23. В Бресте, Гродно и Могилеве ночью 13-15, в Гомеле ночью 12-14, в Витебске 15-17. В Витебске днем 21-23, в Гродно 23-25, в Бресте и Могилеве 24-26, в Гомеле до 28 градусов тепла. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый вечер. Радио «Рокс».

надо лишних слов, почти не надо лишних взглядов, чтобы почувствовать тепло. И в мире нет таких проверенных весов, что посчитают нам до грамма заботу, нежность и любовь. Свеча горит, бокал налит, уже готов

тобой. Ответов можно не искать. Мы слишком сильно растворились, чтоб между строчек прочитать. Огонь и лед учились медленно любить, и никогда мы не узнаем, как эту сказку объяснить. Свеча горит, бокал налит, уже готов волшебный ужин.

0: Дорожная обстановка.
1: Загруженность столичных дорог в эти минуты, по данным сервис Яндекс.Карты, оценивается в 6 баллов. Самая крупная пробка на отрезке МКАД от Всехсвятской улицы до Дачной улицы. Время проезда 12 минут. Смоленская улица от улицы Захарова до улицы Ленина. Долгиновский тракт от Природной улицы до Орловской улицы. МКАД от улицы Нестерова до Дачной улицы. От поселка Зацинь до дороги в Дрозды. А также Смоленская улица от улицы Захарова до улицы Ленина. Ну и еще проспект Независимости от улицы Янки Купалы до площади Победы. Данные предоставлены сервисом Яндекс.Карты. Дорогие друзья, будьте внимательны и осторожны.
0: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на летние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличная двуспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.

0: Б6 помогает справиться с нервозностью и раздражительностью, вызванными дефицитом магния. Магний Б6 разрешен беременным и кормящим. Лекарственный препарат только для применения внутрь. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Производитель Cooperation Pharmaceutics Frances France.
1: 8 мая в 13:00 открытие строительного магазина «Миля» в Гомеле. Кооперативная 30. Скидки до 80% на товары для ремонта, сада, дачи и отдыха. Колесо фортуны и подарки первым 1000 покупателям. Подробнее на «Миля» бай. Телефон 77-41.
2: Радио «Рокс». Лучшие песни часа представляет препарат «Цитрин» от доктор Редис.
3: Мама, мы едем на дачу.
4: Эхси!
5: Аллергены атакуют в любое время года.
3: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
5: Хорошо, что есть «Цитрин». Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
3: Ура! Мы едем!
2: «Цитрин». Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания и побочные реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель «Доктор Редис Лабораторис Лимитед».

0: Реклама.
1: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
2: 8 мая в 13:00 открытие строительного магазина «Миля» в Гомеле. Кооперативная 30. Скидки до 80% на товары для ремонта, сада, дачи и отдыха. Колесо фортуны и подарки первым 1000 покупателям. Подробнее на «Миля.бай». Телефон 77-41.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио «Рокс». Наши песни –

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Приглашаем за победными скидками в «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 12 мая. Праздничные бонусы и выгода на украшения до 75%. С Днем Победы! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
2: В Беларуси 7 вечера.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. С сегодняшнего дня и по 8 мая в Беларуси начнут выплачивать материальную помощь ветеранам ко Дню Победы. Как сообщили в Минтруда, 5000 рублей получат инвалиды и участники ВОВ, а также сражавшиеся за Отечество до 3 сентября 1945 года. 2500 награжденные орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу. Работавшие на оборонных объектах и строительстве военных сооружений труженики блокадного Ленинграда. 1500 члены семей погибших военных, партизан и подпольщиков, бывшие узники концлагерей, гетто и тюрем, а также инвалиды с детства, пострадавшие от боевых действий. На эти цели из бюджета направят 10 600 000 рублей. За минувшие сутки в Беларуси в правоохранительные органы поступило около сотни сообщений о звонках мошенников, сообщили в МВД. Специалисты отдела по борьбе с мошенническими операциями сработали оперативно, заблокированы платежи в адрес 12 зарубежных банковских счетов, через которые злоумышленники выводили похищенные деньги. Кроме того, приостановлены расходные операции еще по 30 счетам. Аферисты не смогли обналичить средства. Также задержаны двое курьеров, которые работали на мошенников. Они забирали наличные у жертв и оформляли поддельные документы. Прививки от опасных сезонных заболеваний, вирусного энцефалита и менингита можно сделать в медучреждениях в Беларуси. Как напомнили эпидемиологи, иммунизация – современный способ предупреждения опасных заболеваний. Получить вакцину можно на платной и бесплатной основе в учреждениях здравоохранения. Специалисты проведут первичный осмотр, дадут рекомендации, а потом можно будет получить прививку для укрепления иммунитета. Национальный аэропорт Минск расширяет полетную программу. На прошлой неделе были запущены регулярные рейсы из подмосковного аэропорта Жуковский. Они будут выполняться между столицами Беларуси и России 4 раза в неделю по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. График сохранится до конца майских праздников. А с 5 июня рейсы станут еженедельными по пятницам и воскресеньям в обоих направлениях. 6 мая увеличивается частота полетов и из других российских городов.
1: Погода.
0: Завтра в стране ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью в Минске от 13 до 15 с плюсом, днем 21-23. В Бресте, Гродно и Могилеве ночью 13-15, в Гомеле ночью 12-14, в Витебске 15-17. В Витебске днем 21-23, в Гродно 23-25, в Бресте и Могилеве 24-26, в Гомеле до 28 градусов тепла. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Валентина Лосовская.
2: Всем привет, дорогие радиослушатели! Мы встречаемся с вами уже майским вечером, таким теплым и нежным. За окном светит солнце, а у нас в студии светятся огоньки на пульте. И это значит, что идет прямой эфир на Радио Рокс. А в эфире вечерний выпуск нашей ежедневной народно-поздравительной программы «Был бы повод». Программы, в которой вы можете поздравить ваших близких или передать им привет. Так что присылайте ваши сообщения к нам в Viber на номер 33-699-102-1. Пожалуйста, пишите одним текстом. Вначале укажите имя и фамилию того, кому адресовано приветствие, несколько теплых слов или пожеланий, а в конце не забудьте подписать, от кого сюрприз. Ну а перед отправлением обязательно проверяйте ваше сообщение, исправьте ошибки, смотрите, есть ли пробелы и проверьте, все ли верно написано. Ну а все остальное сделаем за вас. Мы с удовольствием озвучим ваши сообщения. Пусть этот теплый майский вечер, когда воздух наполнен ароматами цветущих садов, подарит душе покой, а сердцу трепетное ожидание счастья. У микрофона я, Валентина Лосовская. Улыбнитесь, мы начинаем.

0: программе «Был бы повод».
1: Итак, дорогие друзья, мы начинаем нашу программу. И первое поздравление в программе «В семье Григоренко» сегодня праздник. И об этом нам сообщила бабушка Катя из Лоевского района. Добрый вечер, любимая Радио Рокс. Благодаря вам хочу поздравить свою любимую внученьку Альбину Григоренко с днем рождения. Живет она в городе Гомеле. А также хочу поздравить доченьку Оксану и зятя Диму с этим праздником. Пожелать всем здоровья, счастья, успехов, любви и, главное, мирного неба над головой. А ты, внученька, слушайся родителей. Вот, бабушка Катя, не переживайте, ваше сообщение озвучено. Мы вас тоже поздравляем с днем рождения вашего счастья, прекрасной Альбины. Конечно же, Оксану и Диму поздравляем с этим замечательным праздником. Но в первую очередь, конечно, мамочку с днем рождения дочери. Огромного-огромного счастья вашей семье. Хорошего, приятного вечера сегодня, радостного. Пусть у ребенка будет все, что ребенок захочет. А это самое главное. Любовь, внимание, забота. Любовь безусловная. И каждый день счастье, счастье и бесконечное счастье. Ну а сейчас красивая песня от Радио Рокс.

А, собственно, так все время и происходит. Люди встречаются, влюбляются, женятся, рожают детей, а потом вместе с Радио Рокс отмечают дни рождения. И у нас очередной именинник. Добрый день, Радио Рокс. С вашей помощью мы хотим поздравить с 25-летием Артемия Помогаева из городского поселка Ивенец Минской области. Тебе исполнилось лишь 25. Грустить совершенно не нужно. Здоровья на долгие годы. Ты наш любимый, милый и самый родной и добрый человек. Всегда желаем быть добрым, простым в кругу друзей, веселым, родным для всех нас. Мы тебя любим и обожаем. К моему поздравлению присоединяются брат Сергей с семьей, семья Тюхай, Елена и Константин, друзья Круглик Владимир, Вяткин Николай, все родные и близкие. С уважением, ваши поклонники. Радио Рокс тоже вас поздравляет, Артемий Помогаев. С днем рождения. Замечательный, прекрасный возраст, активный. Вы молоды, энергичны, прекрасны, впереди столько интересного, поэтому ничего не бойтесь, идите к своим целям и, самое главное, верьте в любовь.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс». Наши песни.

0: Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Валентина Лосовская.
2: Дорогие друзья, вы тоже почаще улыбайтесь, и тогда все у вас будет хорошо. Как уже 47 лет хорошо у одной замечательной пары. Да-да-да, дорогие друзья, мы открываем романтическую страничку в нашей программе. Потому что сегодня у Татьяны и Виталия Тыщенко годовщина свадьбы. Поздравляем дорогих родителей Татьяну и Виталия Тыщенко с днем свадьбы. Сегодня они празднуют 47 лет совместной жизни. Пусть они всегда остаются такими веселыми и энергичными. Желаем им огромного здоровья, ваши Сергей и Олеся. Вот такое поздравление для вас, Татьяна и Виталий. 47 лет совместной жизни. Ну, это, знаете, довольно много, надо сказать. Потихонечку приближаетесь к золотому юбилею. Но, тем не менее, 47 лет совместной жизни – это принято считать кашемировой свадьбой. А что такое кашемир? Кашемир символизирует тепло, уют, прочность, нежность отношений. И ваш союз стал ценным, благородным, вот как этот самый мягкий кашемир. И этот семейный праздник, кашемировая свадьба, это праздник, чтобы показать заботу и внимание, укрепить вот эту теплую связь, которая установилась между вами за 47 лет. Мы искренне вас поздравляем и желаем долгого, крепкого союза. Ну а сейчас принимайте красивую песню от Радио Рокс и Стаса Пьехи.

0: «Был бы повод». Программа для ваших праздников.
1: Дорогой Рокс, сегодня хочу поздравить с днем рождения жену брата Аллу Шуликову. Хочу пожелать крепчайшего здоровья, благополучия и молодости. Пусть накопленная мудрость помогает легко преодолевать преграды. Пусть любовь к своим близким согревает сердце. Будь всегда обаятельной и привлекательной. Наслаждайся каждым прожитым днем. Вот такое поздравление для вас, Алла, от Ирины из Минска. Но мы, конечно же, присоединяемся. И от всей души желаем вам оставаться действительно милой женщиной, счастливой. Пусть ваши глаза сияют без причины. Пусть родные и близкие дарят заботу и внимание. Пусть каждое прожитое мгновение доставляет удовольствие, даже самые-самые, казалось бы, незначительные мелочи. Благополучие в вашей семье, душевного спокойствия, настоящего женского счастья. Ну, а во всех делах, знаете, как говорят, самый красивый желанный элемент, который ставит точку в важном деле, делая результат завершенным и совершенным, это вишенка на торте

0: программе «Был бы повод».
1: Дружный коллектив транспортной службы агрокомбината «Дзержинский» поздравляет с днем рождения уважаемого именинника Олега Евгеньевича Андруховича. Пусть твоя жизнь бурлит от радостных событий. Работа доставляет только удовольствие. Семья является главной опорой, а дети радуют своими успехами. Мы желаем, чтобы каждый твой день был наполнен вдохновением, отличными идеями, которые воплощаются в жизнь, новыми приятными встречами и преданными друзьями. Оставайся всегда таким же веселым, обаятельным, надежным для своей семьи и просто прекрасным человеком. Олег Евгеньевич, какие у вас замечательные коллеги, какой у вас дружный коллектив. А знаете, как говорят, подобное притягивает подобное. Вы замечательный человек, и к вам тянутся люди. И семья у вас хорошая, и работа у вас хорошая. И пусть в вашей жизни все будет хорошо. Оставайтесь вместе с радио «Рокс». Пусть у вас будет отличное настроение сегодня в день рождения. И мы вам дарим красивую песню.

Мы продолжаем нашу программу. Дорогие друзья, если кто-то хочет успеть запрыгнуть в последний вагон, напоминаем номер Вайбера, куда вы можете прислать ваше сообщение. 33-699-102-1. Поторопитесь. Добрый вечер, дорогой Рокс. Сегодня день рождения у Дмитрия Сычева. Мама и все родственники, поздравляем его с днем рождения. Всего-всего самого наилучшего, что можно пожелать самому дорогому человеку. Простите, Дмитрий, в ваш день рождения в первую очередь я поздравлю вашу маму. Уж не знаю, как ее зовут, но милая мама. Самые искренние пожелания вам в день рождения вашего сына. Оставайтесь всегда для него молодой, красивой, здоровой, радостной. Радостной. Пусть улыбка всегда будет на вашем лице, и тогда у вашего Дмитрия, у вашего ребенка все будет хорошо, будет спокойно, он будет видеть счастливую маму. Ну и, конечно, вам, Дмитрий, тоже от всей команды «Радио Рокс» искренние пожелания и огромного счастья, и всяческих побед, и железного здоровья. Пусть у вас будет хорошее дело, пусть у вас будет достаточно денег, пусть будет хорошая дружба и стабильно хорошее настроение. Ну, я думаю, это настроение вам, как всегда, обеспечит Радио Рокс. С днем рождения!

0: праздников.
1: Ну, естественно, после такой песни мне очень хочется сказать, не опаздывайте на электричке, чтобы потом пешком не ходить. Ну, а те, кто сейчас в электричке действительно едет и слушает Радио Рокс, вам огромный-огромный привет и счастливой дороги. Здравствуйте, дорогой Радио Рокс. Поздравьте, пожалуйста, с прошедшим днем рождения Науменко Стаса Геннадьевича и Науменко Олесю Валерьевну. Ребята, пусть у вас все будет хорошо. Здоровья, благополучия и достатка. Мирного неба и крепкой любви. С уважением, семья Кривоносенко. Я всегда говорила, что никогда не поздно хорошим людям сказать хорошие слова и поздравить с прошедшим днем рождения. Тем самым продлить праздник. Так что, Стас Геннадьевич, Олеся Валерьевна, Радио Рокс вам продлевает вот этот самый праздник. Желаем быть здоровыми, сильными, успешными людьми. Желаем благополучия, счастья, удачи, хорошего настроения. Пусть окружают всегда верные друзья, пусть уважают коллеги, пусть родные и близкие лелеют, берегут и обожают. Мы от всей души вас поздравляем с днем рождения и, как всегда, в качестве музыкального подарка песня –

0: Программа для ваших праздников
1: «Был бы повод».
0: Валентина Лосовская.
2: Вот так вот времечко незаметно и пролетело, дорогие друзья, и наша программа завершается. Но еще несколько сообщений в завершении. Вдруг кто-то успеет в последний вагон, и я постараюсь озвучить сообщение. Колбику Михаилу от внука Александра огромный и теплый привет с пожеланием крепчайшего здоровья и хорошего, приятного вечера. Здравствуйте, Валентина. Как всегда, хочу передать огромный привет всем слушателям и ведущим радио «Рокс», написал Егор. Дорогие друзья, давайте и мы передадим привет Егору, который остается преданным слушателем радио «Рокс», человеку доброй души, который всем слушателям передает приветы, а ведь нас слушают, как мы всегда говорим, практически во всем мире, где есть интернет, в любое время. Так что считайте, что именно радио «Рокс» всех объединяет и сокращает расстояние. Если вы друг от друга, от своих родных, близких находитесь далеко, то всегда можете обратиться в нашу программу. Мы передадим привет и пожелаем всего доброго и хорошего. Если у кого-то вдруг сегодня нет никакого повода, то знайте, что радио «Рокс» вас не оставит. Вы не одни. Спасибо, что выбрали «Рокс». И мы всем вам желаем и крепкого здоровья, и хорошего, приятного вечера, майского вечера в понедельник, доказывая тем самым, что понедельник совершенно не тяжелый день. Дорогой Рокс, сегодня хочу поздравить с днем рождения Гайкова Маслюкова Илью Александровича. Крепкого здоровья, держись. Подпись от Риталинки. Не знаем, кто такая Риталинка, но вам, Илья, мы тоже хотим сказать, держитесь. Все будет хорошо и здорово. И кроме всего прочего, кроме стандартных пожеланий, таких как счастье, здоровье, успехи и любовь, хочется пожелать вам терпения, потому что если нужно держаться, то нужно быть терпеливым. Конечно же, исполнение желаний, чтобы каждый ваш день приносил множество положительных эмоций. Я думаю, сегодня вечером вы получаете вот эти самые положительные эмоции от радио «Рокс» и от Риталинки. Хочется, чтобы окружали вас любящие люди. И самое главное – никогда не останавливайтесь на достигнутом и будьте самым счастливым человеком. Дорогие друзья, не огорчайтесь все те, кому сегодня не передали привет или какие-то поздравления. Те, кто поправляет здоровье дома или в медицинских учреждениях, тоже с вами все будет хорошо. Радио «Рокс» поможет вам выздороветь. Ну, а если кому-то тревожно, дорогие друзья, то помните, что у Бога все вовремя. Не раньше, чтобы мы не испугались, и не позже, чтобы мы не потеряли надежду. С вами была я, Валентина Лосовская. Всем любви и до новых встреч в эфире.

0: Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном. В Беларуси 8 вечера.
1: Погода. Завтра в стране ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью в Минске от 13 до 15 с плюсом, днем 21-23. В Бресте, Гродно и Могилеве ночью 13-15, в Гомеле ночью 12-14, в Витебске 15-17. В Витебске днем 21-23, в Гродно 23-25, в Бресте и Могилеве 24-26, в Гомеле до 28 градусов тепла. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
0: Добрый вечер. Радио.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

0: Она не знает, как себя вести. Когда гляжу я на нее в упор, она считает, разошлись пути. А я иду судьбе наперекор. Плывут облака, словно вата пушистые, и в пробках машины стоят даже самые быстрые. Стал город другим, я как гость здесь непрошенный. А мы просто так помолчим, вспомним прошлое. Холодным ветром музыка звучит, но время обесценило слова о том, что осень листьями кружит.
1: В Беларуси 9 вечера.
2: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
3: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
4: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
5: Погода. Завтра в стране ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью в Минске от 13 до 15 с плюсом, днем 21-23. В Бресте, Гродно и Могилеве ночью 13-15, в Гомеле ночью 12-14, в Витебске 15-17. В Витебске днем 21-23, в Гродно 23-25, в Бресте и Могилеве 24-26, в Гомеле до 28 градусов тепла. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

Ты мне была дождем, ливнем спасительным. Ты мне была огнем, ночью мучительной. Под кожей заныло иглой твое молчание. Запру со стихом.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радио «Рокс».

0: Наши песни о главном. Рокс.
1: Сегодня дождь, и за окном грохочет гром. Я сижу весь день, не покидая дом. От скуки я открыл наш старенький альбом. И сразу фото, где сидите вы с котом. А кот красивый был с пушистейшим хвостом. Кот по ночам гулял, а днем лежал пластом. И вот однажды он ушел, как ты потом. И не вернулся больше в дом, ну что о том. А кот красивый был с пушистейшим хвостом. Кот по ночам гулял, а днем лежал пластом. И вот однажды он ушел, как ты потом. И не вернулся больше в дом, ну что о том. Другого в дом я не привел себе кота. Коты друзьями не бывают никогда. Я приобрел себе бульдога без хвоста.

0: который раз ошибся, прям-таки беда. Тебя в одну люблю, и знаешь, навсегда. Я закрываю наш с тобой фотоальбом. Хочу забыть о том, что связано с котом. А за окном свежо, все вымыто дождем. И пес стоит и ждет, когда гулять пойдем. И вот с бульдогом мы по улицам идем. И каждый думает о чем-то, о своем. Мы тянем время, чтобы не возвращаться в дом, где на столе лежит тот старик.
1: В Беларуси 10 вечера.
2: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
3: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
4: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
5: Погода. Завтра в стране ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью в Минске от 13 до 15 с плюсом, днем 21-23. В Бресте, Гродно и Могилеве ночью 13-15. В Гомеле ночью 12-14. В Витебске 15-17. В Витебске днем 21-23. В Гродно 23-25. В Бресте и Могилеве 24-26. В Гомеле до 28 градусов тепла. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
6: Добрый вечер. Добрый вечер. Радио Рокс.

осени. Красное лето придет, придет, зашумят сады, клены пьяные. Только жаль, что тебя мне никто не вернет, указала судьба. Дороги разные,

0: слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.
1: Сердце сжалось птицей в клетке, ты его на волю отпустил.

Что идет от сердца, до сердца и доходит. Радио

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Радио Рокс.

0: В Беларуси 11 вечера.
1: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
2: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Погода. Завтра в стране ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью в Минске от 13 до 15 с плюсом, днем 21-23. В Бресте, Гродно и Могилеве ночью 13-15, в Гомеле ночью 12-14, в Витебске 15-17. В Витебске днем 21-23, в Гродно 23-25, в Бресте и Могилеве 24-26, в Гомеле до 28 градусов тепла. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
0: Добрый вечер. Радио Рокс.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

языке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

приснился сон, как будто в августе случился снегопад, а я влюблен и очень рад.

0: В Беларуси полночь.
1: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
2: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Доброй ночи! Радио Рокс.

незабудками. Ах, как славно с высоты наблюдать за суетой среди млечной пустоты.

0: Радио Рокс.
1: Я прошу, не молчи, не прячь своих глаз, мое сердце страдает сейчас, дай мне шанс счастье тебе подарить. Утоли мою жажду, дай выпей до дна нашу чашу любви с тобой до утра и до боли, впиваться губами в тебя.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
3: Радио Рокс.

за звонок поздний, как спасательного ждать круга. И пускай жена ушла, да бог с ней, надо просто позвонить другу.

Ну и пусть швыряет жизнь злобно, разбивая, как стекло, счастье и проигранные дела. Словно нет в колоде карт твоей масти, пусть на землю упадет небо и завоет на душе вьюга. Только помни, где бы ты

за нескончаемую грусть, за безудержное веселье, за в никуда

Слушайте Рокс. Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. Качаю

есть что-то от музыки. Плыть над землей и удивлять не лень. Как эти тени серы, что не сплетаются и расстаются к дому на полпути. И у надежды с верой

бухта полей мила. Давняя ночь, клумбы и во дворы. Помню, в короткой юбке рядом со мной ушла.

свой кефир. Пью-пью, пью, тащусь. Пью-пью, пью, тащусь. Пью-пью, пью, тащусь.

0: стали вай, вай, вай, вай, вай.
1: Радио Рокс.

за облаками. В небо я смотрю, словно в темный лес, где-то среди звезд заблудилась мама, и она глядит с любовью на меня с небес, где-то среди звезд заблудилась мама, и она глядит с любовью на меня с небес. Сколько лет прошло?

небо я смотрю, словно в темный лес, где-то среди звезд. Заблудилась мама, и она глядит с любовью на меня с небес, где-то среди звезд. Заблудилась мама, и она глядит с любовью.

0: Радио Рокс.
1: Мне снился сон, как будто в августе случился снегопад, а я влюблен и очень рад.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

что идет от сердца, до сердца и доходит. Радио.

0: Макс.
1: В жизни разные дороги за века пленили многих. От родимого порога нас по ним судьба ведет. Но бывает не до срока, станет сердцу одиноко, и все чаще издалека голос мамы нас зовет. Возвращайтесь, возвращайтесь в край любимый поскорей. Никогда не забывайте малой родины своей. Возвращайтесь, коль с годами время хуже палача. Где-то там по нам скучает нашей юности причал.

0: по нам скучает наша юности причал.
1: Эх, заслушаться, Рокс.
2: Мы в этом мире повстречались так, случайно. Чужая женщина, моя святая тайна. Чужие губы и глаза, чужое имя. Как жаль, что в жизни вы не стали мне родными. Непредсказуемо.

Спасибо, милая, что ты была со мной. Чужая женщина, чужая женщина. Спасибо, милая, что ты была